0: Значит, говорите, в случае удачном Луи счастливым станет Филипп Киркоров. Но не знаю. Хотя чего не знаю. Были уже прецеденты в шоу-бизнесе. Правда, не в нашем. Принц в какую-то пору, не помню в каком именно году, вдруг заявил, что он теперь не принц, и показал на бумажке, как значком теперь обозначается. Журналисты долго мусолили эту информацию в голове, прокручивали все варианты. Потом решили, что будем представлять просто тот, кто раньше был принцем. Ну, в этом случае, наверное, тоже. Либо запомним Луи счастливый, либо будем говорить тот, кто раньше был Филипп Бедросович Киркоров. Ну, это как длинновато получается. Ну, песня называлась «Луиза». 3.08 на наших раскрадийных. Слава прямо сейчас на волне Русского радио с песней «Ты услышишь меня». «Болен тобой» от Димы Билана, а также появится Артур Пирожков и Хабиб в совместном творчестве с песней «Мед». И трек «Улетаю» от коллектива «А-студио». Это, конечно, не все. Это, разумеется, самое ближайшее, любимое на русском радио. Как всегда, и новинки, и старинки, и, скажем так, средней продолжительности пребывания в эфире песни. Самое главное, что все они отличные и самые лучшие исполнители. И все это вам. Добрейшего всем! Ну, что там у вас? Вы лучше меня знаете. У нас вот переходный период от ночи к утру. Вам, конечно же, желаю вступления в «Доброй ночи». Вам доброе утро, доброго дня. Персонально вам доброго вечера. У нас обязательно все будет хорошо. Не хворайте.
1: На русском радио.

раз, как намек на нас два. Уже правило три, важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: этом я немножечко понимаю. Была у меня когда-то коллекция виниловых пластинок. И хочется сказать, что смахнуть пыль с пластинки не такая уж простая затея. То есть заняться этим можно, но вряд ли это приведет к чему-нибудь хорошему. Лучше, конечно, невозможно совсем уже, но в целом поддерживать микроклимат дома без пыли гораздо круче, чем потом с ним бороться. А то, что на пластинке появилась пыль, вы это сразу узнаете по характерному виниловому скрипу. Иногда щелчкам, а иногда и прыгать может. Ну, к слову говоря, давненько у меня уже нет этой самой коллекции. По памяти делюсь впечатлениями. Ну, CD тоже неплохи в этом отношении, если вы уж прям любите маниакально что-то собирать, как я, например. Хотя, хочется отметить, что многие в кулуарах до сих пор шепчутся, мол, не тот звук, на пластинках был прям такой ламповый, отличный. Но, опять же, решать вам. Как вы помните, позитивные люди готовы танцевать даже под аудиокниги. Главное — сделать погромче. Дмитрий Колдун прямо сейчас на волне Русского радио. Давай сыграем в любовь. Еще люблю от Клавы Кока. А также появятся «Отпетые мошенники» и Владимир Пресняков. Некогда младший, теперь вот просто Владимир Пресняков, и все тут. Всем-всем-всем по-прежнему желаю отличного выходного дня. Ну, а если вдруг приспичило поработать, делайте это также под музыку Русского радио. Все у нас будет хорошо. Я с вами до восьми, между песнями.
1: На Русском радио.

0: Конечно же, Владимир Пресняков на Русском радио, только ты никогда. Если кто-то неожиданно распереживался, подумал, мол, все плохо у Владимира Преснякова, нет. Чистой воды художественный образ у него, с Наташей Подольской, все просто-напросто отлично. Поэтому просто приветствуем на вид грустную песню и благодарим Владимира за участие в эфире Русского радио, конечно же. Ну и я тут подумал, чего мы сегодня к праздникам ни разу не обращались. Сегодня, между прочим, чем Всемирный день шоколада. Пусть у вас все будет в шоколаде, само собой разумеется. Мои поздравления. Это международные праздники. В том числе и Всемирный день народонаселения. То есть наш общий. Всех нас с этим и поздравляю. По-моему, мы молодцы. И на всякий случай поздравлю всех лошадок на свете, а особенно московских, со Всемирным днем лошади. Но здесь я лоббирую, разумеется, интересы собственные и в целом, конечно же, абсолютно безлошадных сограждан, которые любят по тротуарам ходить, где до этого ходили лошадки, которые вообще не слушаются градоначальников, они сами себе начальник. И если, по мнению мэра Москвы, каждое лето нужно асфальт перекладывать, то лошади считают, что накладывать было бы гораздо лучше. 3.45 на наших раскрадийных, многоэтажки от группы Five Star Family и свежая песня от Марфы «Забери меня» в самое ближайшее время. Меня зовут Дмитрий Лебедев, не забываем улыбаться и отдыхать как следует. Суббота все.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, конечно же, сейчас не весна, тут не поспоришь, по крайней мере, не календарная совершенно точно. Но я сейчас выглянул в окно и понял, несмотря на то, что весна, конечно же, мое любимое время года, мне нравится лето, особенно в это время. 4.04 на наших, за окном светло. Терпеть не могу, когда даже 7 часов утра за окном темненько. Так бывает обычно поздней осенью и весною. Наверное, многие уже смышленые догадались, какое мое самое нелюбимое время года. В общем, всем, конечно же, большущий привет, чтобы вы не любили, пусть это почаще будет в вашей жизни. Может быть, даже придется немножко перемещаться по планетке. Я не знаю, где вы в данный момент отдыхаете, но, надеюсь, вам нравится. Даже с перепадами временными бывает и такое. Туда, где теплее. Вам этого желаю в отпуске. Кстати, не обязательно выбираться так уж далеко. Мне кажется, была бы водичка, что-нибудь тепленькое с неба, и желательно яркое в виде солнышка и песочек, безусловно. Мне лично этого было бы достаточно. Надеюсь, что еще успею в этом году ухватить. А пока я лично пережидаю. Йоу, Поль, буквально через пару секунд, «Я тебя тоже нет», «Ароматом» от Сергея Лазарева, а также Валерия и Маша Вебер тоже очень скоро появятся. Кстати, у Маши Вебер абсолютно новая песня «Поставь на стоп». Все это вам.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, во-первых, вне времени ничего не получится сделать, а во-вторых, я пробовал. Не то чтобы прям облака обгонять, но пробовал как-то ускориться, чтобы висячие тучи меня не накрыли. Наверное, не стоит докладывать о результате, да? Многие уже догадались, ничегошеньки у меня не получилось. Ну, у меня был зонтик, а значит, уже полбеды. Или вообще не беда. Что касательно пути, если все на нем не так, ну почему бы его просто не поменять? Конечно, жизненный путь, он не такой уж простой, как может показаться, но, с другой стороны, мы же не на тракторе, и жизненный путь — это не пашня. Можно его поменять, как-то видоизменить или просто пойти другим путем. 4.35 на наших раскрадийных, вам выбирать, где вы будете чилить. Филат ФКРС, кажется, определились. Буквально через пару секунд предоставит непосредственно информацию по этому поводу. Юлия Савича очень скоро появится, Мария Краймбрери, а также Митя Фомин, тоже все вашему вниманию. Добрейшего вам утречка, вам доброго дня, вам доброго вечера. Никогда вас не забываю, вы у нас с опережением, но обещаем торжественно, догоним.
1: На русском радио.

0: Я дико извиняюсь, мы, конечно, всегда рады на волне русского радио встретить Митю Фомина, но, с другой стороны, у нас вполне может быть по-другому. То есть Митя Фомин сегодня новый Маяковский, а вы, возможно, сегодня новый Зощенко. Или бери выше, возможно, Ильф и Петров в одном лице. В общем, ничего в себе не держите. Если что-нибудь смешное придумали, подбили с бачков, оформили настоящую шутку и присылайте это на сайт русского радио, русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки от русского радио, конечно же. Со всеми подробностями, как всегда, можно познакомиться на сайте www.radio.ru и вообще почаще туда заходите. Сайт создан для вас, там много всего интересного, интерактивного, в общем, все сделано, конечно же, под все нужды и радости ради, конечно. 4.50 на наших русскородийных, я по-прежнему всех приветствую. Это, во-первых. Во-вторых, в зависимости от времени, шлю вам и, конечно же, приятного утра в качестве пожелания доброго дня. Вам уже приятного аппетита. Как-никак перерыв обеденный. Хотя сегодня выходной день, возможно, он считывается в этой жизни уже совсем по-другому. Но эмоции, опять же, это ваше. Вам решать, как сегодня и где отдыхать. Вам пожелание доброго вечера. Пусть он будет затейливым. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, знаете, у каждого свое давно. Кто-то по 10 раз меняет свое отношение к этому и вообще свои впечатления от жизни. Кто-то уже день прошедший считает чем-то очень и очень далеким. Ну, а кто-то, возможно, своим правнукам и сейчас рассказывает: «Я Ленина видел». Кстати, здоровья вам. 5.07 на наших рускрадийных. Всем-всем-всем шлю большущий привет. Прямо отсюда. Хотел сказать, стою на пульте, как на броневичке. Нет, сижу за ним. И тем не менее, улыбаюсь и машу, шлю вам действительно самые наилучшие пожелания. И доброе утро, и доброго дня, и доброго вечера заодно. У нас обязательно все будет хорошо, найдем свою дорожку. Вот пальцем, конечно, в носу ковыряться не обязательно. Кстати, затея не моя, я тут менторством не занимаюсь. Просто пришло в голову, музыкой навеяло. У нас же группа «Бандерас» намечается. Ну зачем премьер-министра, а также мод «Артика» с песней «За горизонт» обязательно появится в самое ближайшее время. И, конечно же, желаю вам в целом отличного лета и, в частности, прекрасной субботы под музыку русского радио. До 8 с вами «Между песнями».
1: На русском радио.

0: ночи с походом. Ветер целует воду. Мы так хотели снова.
1: Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Я полагаю, что выходной, он и в Африке выходной, и в Америке выходной. Поэтому единственный ответ на вопрос, как повторить, в Беверли-Хиллз, например. Вот Зиверт, прямо сейчас именно такая песня и была. Ну, в общем, что тут долго намекать? Мне кажется, нужно прямо сказать. Если вы находитесь в баре, то главное начать. А повторить, полагаю, бармен не будет против. 5.34 на наших раскрадийных. Собственно, еще одно условие для того, чтобы повторить, надо остаться. А не просто на пасашок и вышел. Конечно же, если вы собираетесь остаться спонтанно, и дома вас ждут, придется что-нибудь соврать. Если так пойдет, я вам всю песню перескажу. Дискотека «Авария» через пару секунд. Дальше Наташа Подольская и Регина Тодоренко. Их новая песня «Подругам» появится Нюша с песней «Ночь», а также Виктория Дайнек и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио. Кстати говоря, всем-всем-всем большущий привет. Ну, раз штат упомянул, у вас сейчас ночь еще продолжается, но вдруг вы решили полуначить у холодильника или, в принципе, московская жизнь не отпускает и решили никогда не спать. В общем, привет вам большущий, а уж у нас, так, конечно же, уже и утро, и день, и вечер. Всего вам этого желаю. С приставочкой «Отлично».
1: На русском радио.

0: Видимо, в отличие от Виктории Дайнека, я не слишком люблю прибираться в голове. И моя мемори мне подсказывает, что даже находясь в отпуске, даже в очень красивом городе, где прям гулять и гулять, все же хочется иногда остановиться, и даже если завтрак включен в вашу туристическую программу, очень хочется его проспать. В общем, останавливаться иногда полезно, может быть, даже и не просыпать ни завтрак, ни экскурсии, а где-нибудь посередине города остановиться и, скажем, заточить шоколадку. Ну что, всегда приятно, иногда даже полезно. Все зависит от того, для чего вы его едите. Сегодня, кстати, Всемирный день шоколада. Я не знаю, что за человек составлял этот график, но здесь написано: любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. А любители горького нет. Видимо, человек абсолютно не в курсе, что чем больше какао в шоколаде, тем менее сладким он становится. И более того, даже такой термин существует, как горький шоколад. Поэтому и любителям сладкого, и любителям горького. Ну и в целом, у кого сегодня свадебка, горько тоже совершенно точно. И привет, безусловно, всем тем, кто не вошел ни в первую, ни во вторую категорию. Мало ли, вы только соленое предпочитаете и вообще сегодня жениться не собирались. Александр Шоу, прямо сейчас на волне Русского радио, ты настоящая. Я тоже, в общем, не игрушечный. Зовут Дмитрий Лебедев. До 8 утра тоже в вашей компании. Всем привет!
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Есть такое небольшое впечатление, что кто-то из коллектива «Чай вдвоем» и, соответственно, бывшая девушка побывали у семейного психолога. Отсюда, и может, это я, может, это ты, до этого наверняка уверены были, что вообще ни в чем не виноваты. Да, говорят, хороший психолог наводит на мысль, что виноваты все. За что тут платить, непонятно. Хотя, с другой стороны, если внушить, что платить надо, сразу, если виноваты оба по чуть-чуть, наверняка и денег будет больше. Так я себе представляю профессию психолога. Круче, может быть, только синоптики. Эти вообще ничего не делают. 6.03 на наших рускародийных. Водицу лить будет Полина Гагарина. Ну, или, вернее, наверное, ей налили воды, а она с тряпкой до сих пор в отношениях. Дмитрий Маликов на русском радио, песня «Кто тебе сказал?» Не я. Тут же, разумеется, оправдываюсь. Группа «Тестостерон» появится. Здесь и вовсе история. Прям не знаю, как будто Вурдалак ТВ показывает. Это не женщина, а кто? Владимир Песняков, «Все нормально» и «Не обижай меня» от Валерии. Это наши ближайшие любимые на русском. Не забывайте улыбаться и уж точно забудьте обижать друг друга. Не надо сегодня ссориться. Выходной день все-таки. И вообще никогда ссориться не нужно, но хотя бы день потерпеть. Мне кажется, это реально.
1: На русском радио. Вечер.

0: Хотел уж было сказать что-нибудь маминым языком, ржаешь будет много, но с другой стороны, во-первых, это было бы как-то грубо по отношению к Еве Польна, а во-вторых, я пробовал. Нет, ничего не добавляется. Если было жгучее желание чего-то больше, то скорее на ум приходит представлять, сколько они себе наваляли, чем другой вариант. Ева Польна только что на волне русского радио, песня называлась «Мало», а вот дальше у нас прям новиночка. Еще плохо знакомая многим, а кому-то уже и хорошо. Все зависит от того, насколько вы интенсивно слушаете русское радио. А Насти и Дима Билан, их дуэтное творчество под названием «Эпилог». Я бы, конечно, за титры, те, которые перед фильмом, но тут же как получилось. Иракли появится с песней «Уйти или остаться». Назови его как меня от коллектива «Руки вверх». И Александра Воробьева прогласит новую песню «Привет, моя меланхолия». Да, именно прогласит, голосище там, ого-го, какой. Наше поздравление с новой песней, просто нужно дождаться. 6:30, кстати, у нас времени просто на месте не стоит. Оно уже давно разогнало утро и в Москве, и у вас, к слову говоря. Оно, конечно, по-прежнему раннее по отношению к выходному дню. Я бы вам рекомендовал еще поваляться, но тут же как получится, конечно. Вам желаю сформировавшегося, надеюсь, многое уже успели. Вам добрейшего дня, ну а вам доброго вечера. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять.

0: Я же вам говорил, прекрасный голос, новая песня Александра Воробьева и «Привет, моя меланхолия» на русском радио. И вот что отличает воспитанного человека от меня. Я в летающих насекомых по помещению гоняю ненормативом. Но это я. Что тут с меня взять? А тут меланхолия. Здрасте прям. Это вместо того, чтобы поганой метлой. Ну, не знаю, может быть, кому-то грустиночка в этой жизни нужна, чтобы потом перейти к чему-нибудь веселенькому. Мне прям нет. Я хочу, чтобы всегда все было хорошо. И у меня, и у вас совершенно точно. Ну, а касательно выхода за непосредственно пределы великого и могучего, тут я не одинок. NU на русском радио, за ним такое водится. Кстати, М647 на наших раскрадийных. Если вы еще не определились, как отдыхать, но уже точно знаете, что вам живется под музыку русского радио значительно лучше, чем без нас, вы правильной дорогой идете. Я думаю, что хорошая мысль придет. Причем вовремя, не опосля, как это принято у нас, у народонаселения. К слову говоря, с праздником сегодня международный праздник народонаселения. То есть все наше, все колхозное.
1: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В Татарстане перевернулся междугородний автобус. В нем ехали 46 пассажиров. 15 человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на трассе. Автобус следовал по маршруту Самара-Набережные Челны. Предварительно водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. На месте работают экстренные службы. К ликвидации последствий ДТП привлекли десятки спасателей, спецтехнику и вертолет. Российский Красный Крест направил гуманитарную помощь в Крым и Севастополь. Это продуктовые гигиенические наборы, питьевая вода, а также принадлежности для инвалидов. Коляски, ходунки, трости и костыли. Еще привезут резервные аккумуляторы. С их помощью люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами. В конце июня власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС из-за массовых отключений электроэнергии. 4 предмета станут обязательными для всех российских студентов. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык. Сейчас Министерство образования создает единый стандарт по их изучению. В новые учебные материалы добавят актуальную информацию. Студентам будут рассказывать о современных достижениях ученых. И новости чемпионата мира по футболу. Прошел второй четвертьфинальный матч. Футболисты сборной Испании со счетом 2-1 взяли верх над командой Бельгии. На 30-й минуте Фабиан Руис вывел испанцев вперед. На 41-й минуте Шарль де Кетеларе провел ответный гол. Судьба встречи решилась на 88-й минуте. Ворота сборной Бельгии поразил Микель Мерино. В предыдущих матчах этого чемпионата мира Испания еще не пропускала. Сухая серия вратаря Уная Симона составила 649 минут. Это рекорд. В результате Испания вышла в полуфинал, где сыграет с Францией. Бельгия покидает турнир. В ночь на воскресенье сыграют остальные четвертьфиналисты. Норвегия встретится с Англией, Аргентина со Швейцарией. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Нет, ну если мы где-то закрасим ярко-синим, апельсиновым каким-нибудь цветом, и еще что там было упомянуто в песне на большом воздушном шаре от елки. В общем, молодые мамочки, вполне можете отвечать на вопрос ребенка, откуда берется радуга. Да вот, елка виновата, она же отгадка на загадку зимой и летом одним цветом. В общем, многофункционал, практически человек-оркестр. Спасибо ей огромное за открытие свежего музыкального часа на русском радио. Если решить сегодня продолжить или начать свой досуг с полетов на воздушном шаре, если у вас все уже на мази, договорились с инструктором, то, конечно, не знаю, карты вам понадобятся, нет? Наверное, нет, но все равно что-нибудь в руки вам. 7.05 на наших русскородийных. Где буду я? Ну, тут, как вы понимаете, пока без какого-то четкого графика. И, в принципе, перспектив на отдых не надумали, как говорится. Стас Пьеха прямо сейчас. Будет также Александр Панайотов и Алиса. Здесь уже «Бумажный змей», тоже по небу, но уже, как вы понимаете, совершенно другая история. Скорее, не оборви, если я все правильно помню. Ирина Дубцова появится, группа «Градусы» будут, и я, Дмитрий Лебедев, еще какое-то время между песнями с удовольствием составлю вам компанию. Доброго вам утра, доброго дня и доброго вечера вам.
1: На русском радио.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Насчет шелков, конечно, не подскажу. В легонькой промышленности, да и в тяжеленькой я не особенно разбираюсь. Но четко усвоил в этой жизни, несмотря на то, что существует могучая кучка замечательных профессий, как то искусствоведы и прочие, близлежащие к искусству, к любому, и готовы проанализировать все, что угодно, и предоставить этот анализ вам. А все равно самое главное, конечно же, в нашей жизни – нравится, не нравится. Поэтому на вопрос «Зачем?» могу ответить, просто хочется. 7.28 на наших раскладинах, даже 29 практически. Если вам хочется отдыха, сезон-то отпускной. Перетрите с начальством, возможно, оно вас отпустит. Или у вас уже действительно подошел ваш очередной, поэтому желаю вам отличного отдыха. Сегодня в столе заказов выяснил, что многие уже даже на своих бибиках перемещаются поближе к приятненькой такой водичке. Это как раз о том, о чем мечтается. Солнышко, водичка, может быть, топчанчик, может быть, просто тыл пристроить на теплом песочке. В общем, красота. Ну, если все это еще в ближайшем будущем, но не сегодня. Просто отдыхаем даже в пределах квартиры и чуть-чуть за ее пределами. С русским радио значительно круче.
1: На русском радио. На русском радио. Ближе к телу. Спонсор выпуска ФГБУ ФНКЦ ФМБА Россия.
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня расскажу о том, как держать организм в тонусе в любом возрасте. Ловите три лайфхака для бодрости. Первое движение. Вместо сложных тренировок обычная ходьба, но с фишкой. Старайтесь почаще ходить спиной вперед по ровной комнате. Это круто тренирует баланс и мозг. Второе – правильный отдых. Чтобы разгрузить суставы и позвоночник, особенно после 50 лет, днем полезно полежать 15 минут, но обязательно приподняв ноги на подушку. Третье – питание для молодости клеток. Защитить кожу и сосуды помогут омега-3 и белок, которых много в рыбе. А кальций и витамин D сохранит прочность костей. И не забывайте про йод. Он отвечает за энергию и гормональный баланс. Напоследок совет от меня. С возрастом чувство жажды притупляется. Чтобы избежать вечерней усталости, просто держите красивый графин с чистой водой всегда на видном месте. Берегите себя в любом возрасте и будьте ближе к своему телу.
1: Спонсор выпуска – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Раньше родители растили вас, теперь вы оберегаете их. ФНК-центр на Ореховом 28 предлагает комплексные программы диагностики и лечения в стационаре «Забота о родителях». Запись на сайте и по телефону 725-4440, код 499. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Русское радио.

Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Ну, слушайте, я даже не знаю, как девушки справляются, в частности, Татьяна Куртукова, раз там все девчонки улыбаются одному парню. Мне кажется, не истребить их во всем районе просто невозможно. Но, Юленька, ты как относишься к ревности?
1: Привет, привет. Ты привет. Знаешь, как правило, ревную только своих коллег к своему рабочему месту. Вот бывает такое, когда уже ты пришел, а коллега еще не ушел. И хочется сказать, слушай, ты классный, но давай уже пока.
0: И кто-то такой уставший размазался по пульту, а ты не трожь.
1: Конечно, нет, я понимаю, что я-то бодра и полна энергии, а тебя с почетом готова проводить домой.
0: Ну, прям сразу с почетом. Ну, давай.
1: Ну, хорошо, нет, я могу без почета, одно твое
0: нет,
1: слово.
0: Нет, все нормально, брось меня грамоткой, я очень и очень, как это называется, я даже не знаю, ну, короче, я пригнусь, разумеется.
1: Да, хорошо.
0: Я успеваю,
1: да,
0: реакция у меня, слава богу,
1: хорошая.
0: Ладно, договорились, буду, конечно же, увертливый и, безусловно, сейчас направлю лыжи, а аккурат к родным пенатам, а тебе оставляю насиженное.
1: Спасибо, теплое местечко.
0: Может быть, даже отчасти проветриваемое, потому что ты на этом стуле не любишь работать, а я-то прямо обожаю.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, пока, Юлия Калинина с вами в ближайшее время, с удовольствием. Ну, а я с вами прощаюсь, дальше понедельки обязательно услышимся. Да чего там греха таить, завтра и встретимся.
2: На русском радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне менее процента. Дизельное топливо также подорожало на 7%. Кроме этого, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция, репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. И это тоже связано с ростом цен на топливо. По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. Минюст объявил политика Бориса Надеждина иностранным агентом. В разное время он был депутатом в Подмосковье. С 2003 года неоднократно баллотировался в Госдуму и на пост главы Московской области. Выступал против поправок в Конституцию и был активистом за честные выборы. Надеждин привлекался в качестве эксперта к работе в администрации президента, Госдуме и Совете Федерации, ЦИКе и Общественной палате. В 2024 он выдвигался в кандидаты на пост президента, но Центр избиркома ему отказал. И новости из-за рубежа. Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4000. По последним данным, погибли 4118 человек. Таким образом, за сутки число жертв выросло более чем на 200. Пострадавшими считаются 16700. По оценкам властей, крова из-за подземных толчков лишились почти 18 тысяч жителей страны. Несколько мощных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах. Мадонна установила рекорд в чартах Британии с новым альбомом. Американская певица стала первой женщиной, альбомы которой добирались до первой строчки музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет. В топе ранее оказывались еще 12 пластинок Мадонны. До этого лидерство удерживали Элвис Пресли, Элтон Джон, Кайли Минок и группа Queen. Вернусь буквально через час, а далее в нашем эфире не менее звездные хиты на русском и Юлия Калинина.
0: На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Когда для тебя день под названием «Сегодня» начинается в 5.00, это, возможно, только по любви. Я это сегодня поняла на собственном опыте. Ну, а если кроме шуток, то ради кого я могла бы вот так лихо и безжалостно нарушить привычный график? Может быть, ради симпатичного парня? Нет. Может быть, ради вылета в теплые страны, и это снова мимо. Ну, а как насчет ударного шопинга? И опять это не так. Ну, тут даже не надо гадать на гуще от утреннего кофе. Только ради вас я готова сделать это. Проведу в эфире в ближайшие 7 часов до 15 по Москве, и это, как всегда, будет время радости, хорошего настроения и классных песен. Здесь мой коллега Антон Кравченко не ошибся. Всем желаю доброго субботнего утра. Оставайтесь на связи, слушайте русское.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

московская ночь наступит точно по расписанию и, по словам синоптиков, принесет мега-ливни. А также перемены в планах для тех, кто собрался гулять по бульварам и набережным, что летом вполне естественно. Говорят, можно будет там только проплыть, и помните, как это поется в одной хорошей песне? Вот она на гондоле, плывет на гондоле. У нас это будет не лирика, а такая суровая реальность. Но пока все это и дождливые ночи, и наши страдашки по поводу испорченных выходных впереди, мы ловим поистине сочинские погоды столицы, плюс 24 сейчас в Москве. Красота! Наслаждаемся! В ближайшее время обязательно расскажу вам о всяком разном интересном. Например, о пользе окрошки и как поймать отпускной вайб прямо в центре города.

действительно полезно. И витаминный заряд, свежие огурцы, а кроме этого белок, это яйца и отварное мясо, восстановление микрофлоры благодаря квасу или кефиру, ну и, само собой, борьба с жарой. Поэтому ешьте, не стесняйтесь. Главное, не использовать магазинный квас и противную докторскую колбасу. И вот тогда все будет в абсолютном порядке. Я уверена, что ваш завтрак, если у вас сейчас именно это время суток, будет невероятно вкусным и бодрящим. Ну а если кто-то обедать садится, то тогда приятного аппетита. И помните, что обед нужно разделить с самыми дорогими. Тут без вариантов.

если вы не полагаетесь на предсказания звезд и точно знаете, где ваш идеальный выходной, конечно, здесь, на Русском радио, где ваш любимый человек, естественно, рядом. И где самая подходящая для вас еда, ну, во всяком случае, для жаркой погоды, это... Очень здорово, потому как, дорогие мои, знать о себе все, это полезно для здоровья. Итак, говорят, что окрошка действительно...

0: друзья мои, все течет, все меняется. И, увы, порой отражение в зеркале говорит: ну знаешь, ты, конечно, на свете всех милей, но только потому, что мы давно знакомы. И вообще, я просто очень вежливое зеркало и не порчу людям настроение, особенно с утра пораньше. А так, да, могло бы сказать правду и ничего, кроме правды. И, поверь мне, даже ледяная крошка правильного состава тебя не спасет. К чему я это говорю? А к тому, что девушка весна, Алсу, она всегда в одной паре. Вечно прекрасно, всегда слежу за соцсетями певицы, и как всегда хочется ей аплодировать. Она в блестящей форме, она потрясающе поет, и я желаю Алсу дальнейших творческих и вот такой же вечной цветущей красоты. Невероятные Иракли и «Солнце внутри» в продолжении этого часа на русском. Да, дорогие мои, просыпаемся вместе, встречаем субботу с удовольствием.
1: Это

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме этого, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации физических лиц через госуслуги. Так, за каждым выделенным IP-адресом может быть закреплен конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью, тогда как сейчас у хостинга есть несколько способов авторизации. Провайдеры могут подтверждать личность клиента по электронной почте или, например, через оплату картой российского банка. Европа столкнулась с новой волной аномально высоких температур. Третья в этом году волна жары привела к обширным лесным пожарам. Температура воздуха в Испании достигла 44 градусов, во Франции 40, сопровождаясь ветром и засухой. Это способствует быстрому распространению огня. Ситуацию можно считать одной из самых серьезных за последние годы. На этом фоне власти Лондона представили первый в истории план по адаптации к экстремальной жаре. Будут создаваться охлаждающие пространства, зеленые зоны и больше питьевых фонтанчиков. Инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Это показали данные вузов и профориентационных исследований. В лидеры выходят машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины. Эксперты связывают смену вектора с ростом спроса на специалистов в промышленности и считают, что новый тренд сохранится еще как минимум 5 лет. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.

0: раз хотела бы рассказать о любви. Нежно любимый мной продукт – шоколад. Отмечает сегодня праздник свой, причем праздник мирового масштаба. В этот день принято угощаться лакомством самому, ну и, конечно, дарить шоколад тем, кого вы действительно любите. А вот еще одна отдельная мысль – если проводите лето в целом, и выходные в частности в городе, для создания отпускного вайба, о котором мы с вами говорили уже не раз, отправляйтесь в гастротуры, и, может быть, именно там у вас будет уникальная возможность попробовать десятки сортов шоколада. Я вот точно знаю, что есть экскурсии, причем с дегустацией на различные кондитерские фабрики. Я однажды побывала и могу вам сказать, не смогла бы я на кондитерской фабрике работать. Я думаю, что тогда производство понесло в ух значительные убытки. Впрочем, у нас здесь на русском музыка деликатесная, как всегда, для ценителей, для тех, кто обладает по-настоящему тонким вкусом. Денис Клявер уже совсем скоро, потом Юлиана Караулова, ближе к середине этого часа Ханна и Андрей Губин. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо, когда ты станешь большим, сын. Мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Если вы возьмете меня на работу, клянусь, еще не раз вы вспомните об этом.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: друзья мои, скажу вам по секрету, есть на нашей эстраде звезды, ну, так себе звезды, которые вышли на сцену, спели и ушли в закат, и мы ничегошеньки про них не знаем. А ведь нам хочется, нам подавая информацию, нам подавая яркие соцсети, интересные фото, ну и, конечно, рассказы о том, как звезды проводят свое свободное время. И в отличие вот от тех звезд-троечников, про которых я говорила, у нас есть звезда-отличница, и это она, очаровательная Ханна. У нее всегда с соцсетями полный порядок, и каждое ее фото я готова встречать аплодисментами, потому что по-настоящему красиво. Недавний день семьи, любви и верности Ханна и Пашу провели вместе со своими родителями, с дочками. И такие классные фотографии, такие теплые, такие простые, такие душевные, семейные, что просто диву даешься. Ханне желаю дальнейших творческих успехов, ну и, само собой, семейного благополучия. Я надеюсь, что эти выходные вы также проведете с теми, кого любите.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

0: я не устаю радоваться тому, что мы с вами на одной орбите здесь, на русском, вращаемся вокруг нашего солнышка и превосходно себя чувствуем. Даром, что в столице сегодня переменная облачность, и вот начинался день довольно ярко, и я надеялась, что звезда по имени Солнце подольше у нас задержится, но нет, не сложилось. Кстати, если вы думаете, что Венеру, Юпитер и прочие звезды на небе рассматривают преимущественно молодые, когда обнимаются на скамейке в парке, то нет, все точно. Наоборот, по данным опроса, который проводился в начале этого года, 22,5% россиян активно интересуются астрономией. Но это люди преимущественно взрослые, 35-45 лет. Вот так. Поэтому я думаю, что нам с вами так или иначе стоит действительно почаще смотреть на звезды и попасть вот в эти волшебные проценты. Почему? Да потому что нужно отвлекаться от тех проблем, от той жизни, которая есть здесь, на Земле. И действительно, посмотрел на небо, увидел большую медведицу, понял, что за пределами нашей галактики также есть что-то интересное. Но у нас здесь на русском из интересного в ближайшее время Иванушки, потом блестящий дуэт Славы и Анны Семенович, затем Филипп Киркоров и Валерия. Все для вас. Наслаждайтесь. Самые яркие звезды, как видите.
1: Все будет хорошо.
2: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушать?

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
6: Имеются ограничения.

0: 8086. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Мне нравится Артур Пирожков, который только что здесь на русском звучал. В красивом теле здоровый дух. И уж тут хочешь уменьшай, хочешь увеличивай градус обаяния, конечно, все равно останешься в топе. Ну и, конечно, стоит помнить о том, что самый короткий путь к заветному списку самых-самых – это, конечно, спорт. Если слова «быстрее», «выше», «сильнее» для вас не пустой звук, и вы мечтаете улучшить свою форму в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами, тогда, дорогие мои, на старт, внимание, марш! Снимайте ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Подарим 3 поездки на двоих, и это действительно круто. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Услуги сотовой связи снова подорожали. В июне абонентская плата в среднем увеличилась на 8% по сравнению с маем, следует из данных Росстата. В целом услуги телекоммуникации подорожали на 3,2%. На этой неделе в Минцифры говорили, что не планируют вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик. Весной ведомство рассматривало такую меру, чтобы ограничить использование VPN россиянами. В Минпросвещении рассказали, сколько часов в день ребенок может смотреть телевизор. Детям до 7 лет следует смотреть телевизор не более получаса в день. Затем норму можно увеличивать до часа. Ограничения посоветовали сохранять до достижения совершеннолетия. Например, подросткам от 14 лет можно тратить на просмотр ТВ до 3 часов. При этом после каждого часа следует делать перерывы. В Минпросвещении подчеркнули, что телевизор не так опасен для здоровья детей, как компьютер. Его экран находится дальше от глаз, а смотреть его можно на диване, а не сидя за стулом. Четыре предмета станут обязательными для всех российских студентов. Эта история

0: философия, основы российской государственности и русский язык. Сейчас Министерство образования создает единый стандарт по их изучению. В новые учебные материалы добавят актуальную информацию. Студентам будут рассказывать о современных достижениях ученых. И о спорте. Завтра состоится финал Уимблдона, турнира «Большого шлема» в Англии. За высшую награду поборется итальянец Яник Синнер и представляющий Германию Александр Зверев. Для 29-летнего Зверева это будет первый финал Уимблдона в истории, а 24-летний Синнер – действующий победитель турнира. Лучшим из россиян на этом соревновании стал Роман Сафиулин. Он дошел до четвертого круга, где проиграл сербу Новаку Джоковичу, а тот затем Янику Синнеру. О развитии событий менее чем через час, а эфир продолжит любимые песни и Юлия Калинина.
1: На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго утречка, дорогие мои. Ну что, все проснулись? Тогда спешим жить и ловим атмосферу настоящих летних каникул прямо в центре мегаполиса. И вот вам еще один по-настоящему классный рецепт. Если для вас первым делом самолеты, тогда отправляйтесь на специально оборудованные площадки. А мне удалось в Москве найти две таких. И наблюдайте за самолетами. Попутно можно закусывать чем-нибудь вкусненьким, болтать с друзьями. В общем, нормальный такой пикник. А главное, с улетными видами. Владимир Пресняков подхватывает авиационную тему в типичной для себя манере. Очень здорово, очень весело и, как всегда, про девчонок. Стюардесса по имени Жанна прямо сейчас, впереди блестящий Сергей Лазарев. Меня зовут Юлия Калинина, буду с вами до 15 по Москве. И это по-настоящему хорошее начало субботнего дня.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СССКГ.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

самом деле, вначале Митя Фомин не особенно верил, что с этой песней все будет настолько хорошо. Без особенной надежды выпустил. Проходная музыкальная композиция, так казалось, а получился хит на годы вперед. Ну и хотя бы отчасти это та самая песня, которая отражает то настроение, которое в режиме 24/7 присутствует у нас здесь на русском. Музыкальную эстафету подхватывает сногсшибательная Ани Лорак «Одинокая», а также Бандерас «Моя Мишель и фабрика». Все это для вас на русском. Поехали!

Ах, дорогая Таня, не сыпь нам соль на рану, так и хочется сказать. Группа «Майя Мишель» иногда, только что здесь на русском, у нас в столице тоже иногда, а в последнее время довольно часто бывает плохая погода. И только здесь на русском всегда, а не иногда. Плюс 25 и вечное лето. Если вы из тех, кто нет-нет, да и да, тогда вполне можно сказать, что вы иногда позволяете себе расслабиться. Сегодня любые отпускные и каникулярные мероприятия необходимо сопровождать употреблением шоколада. Причем, если бережете фигуру и не собираетесь что-то такое сладкое, липкое в себя запихивать, то знаете, что можно намазать шоколад на себя. Говорят, шоколадное обертывание – это какая потрясающая штука. Я не пробовал, но специалисты говорят, что норм. Группа «Фабрик» подхватывает музыкальную эстафету.

просто. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна?

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».
8: Имеются ограничения. Подробнее

0: 8-926-286-86. УГРН 102-540-3029-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

это не песня, это просто заряд адреналина. Как всегда, невероятно горячо и живо. Дискотека «Авария», хип-хоп хаус и рок-н-ролл на русском. Вот говорят, на двух стульях усидеть невозможно, но это, друзья мои, утверждение для слабаков. Если вы достаточно расторопны, то совершенно точно успеете потусоваться с поклонниками Элвиса в день рок-н-ролла, то есть 13 апреля, но затем ловко подхватить эстафету у тех, кто точно знает, что день хип-хопа отмечается 11 августа, то есть еще успеете. Оставайтесь здесь, на русском, не обещаю вам все радости жизни, но то, что будет хорошее настроение, классная музыка и да-да, ваши любимые ведущие до 15 по Москве, это факт. Меня зовут Юлия Калинина, буду составлять вам компанию и каждый раз желать по-настоящему хорошего субботнего дня. Ирина Дубцова сейчас, Денис Майданов ближе к окончанию часа.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
3: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ВСУ атаковали 4 судна в Таганрогском заливе. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, под удар попали суда различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос. Угрозы разлива химвеществ с танкера нет, суда получили незначительные повреждения. Между тем, Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве и по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Измаиле и Черноморске Одесской области. С 1 сентября изменятся правила продажи туров. Туроператоры должны будут подробнее информировать клиентов не только о маршруте, проживании и питании, но и о потенциальных опасностях, правилах въезда, визовых и таможенных формальностях. Также нужно будет рассказывать людям об особенностях местного законодательства, культурных нормах, обычаях, природных и эпидемиологических рисках. Изменения коснутся как внутренних, так и выездных туров. Минтруд не будет делать 31 декабря выходным днем. В этом нет смысла, сказал министр Антон Котяков. Он пояснил, что существующее трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет регулировать выходные дни в рамках действующих норм. Поэтому введение дополнительного сразу же изменит общий баланс трудовых и рабочих дней. И новости чемпионата мира по футболу. Прошел второй четвертьфинальный матч. Футболисты сборной Испании со счетом 2-1 взяли верх над командой Бельгии. В предыдущих матчах этого чемпионата мира Испания еще не пропускала. Кроме этого, она впервые за 16 лет вышла в полуфинал Мундиаля, где сыграет с Францией. Бельгия покидает турнир. В воскресенье сыграют остальные четвертьфиналисты. Норвегия встретится с Англией, а Аргентина с

0: Швейцарии. Курс доллара на выходные 76 рублей 66 копеек, евро 87,66. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

12 июля в России традиционно отмечается День рыбака, а город Петропавловск-Камчатский эту эстафету праздничную подхватывает раньше других. И вот прямо сейчас, вечером в 20 по Москве, точнее в 20 по времени Петропавловска-Камчатского и в 11 утра по Москве на центральной площади города выступает группа «Рефлекс» и очаровательная Ирина Нельсон. Вот это, я понимаю, действительно большущий праздник. Там, говорят, и активность всячески предвидится. В общем, будет веселье чуть ли не до утра. Дорогие мои, я надеюсь, что в компании любимого русского радио для вас, независимо от времени суток, независимо от погоды, всегда все здорово, всегда все замечательно, всегда все по-настоящему хорошо. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами на ближайшие 3 часа и, да, постараюсь сделать все возможное, чтобы ваш субботний день был максимально музыкальным и насыщенным. Дмитрий Маликов сейчас, Максим и Five Star Family позже.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Закон полочки в ванной. Задело дно, упало все.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио.

0: Подписываюсь буквально под каждым словом. Это действительно счастье, что мы можем здесь, в эфире любимого русского, проводить вместе это субботнее утро, а где-то уже поздний, припоздний вечер. И тем не менее, настроение легкое, танцующее, невероятно музыкальное. Уже не раз сегодня говорили о том, как найти в большом городе, ну нет, конечно, это совсем не то, что вы подумали, отпускное настроение. В годный вариант уже записали пикник с улетным видом на крылатые машины, гастропутешествие по необычным местам, вроде кондитерской фабрики. А вот и еще один вариант. Настроение лета, конечно, не берется из воздуха, его создают люди. Так вот, рекомендуется встречаться с теми друзьями, с которыми вы обычно не видитесь каждый день. Ну, редко встречаетесь волею судеб. И вот, столкнувшись с ними, обменявшись новостями и позитивом, да-да, можно почувствовать каникулы даже в центре раскаленной столицы. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, встречаемся с самыми яркими звездами нашей российской эстрады, которые с удовольствием дарят своим многочисленным поклонникам в нашем эфире свои по-настоящему новые яркие вещицы. Итак, Юлия Михальчик, «Метеорит» на русском.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой, ты мне говорила, помнишь, где была любовь?
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Русское радио приглашает.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед, это я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владик, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
18: 6+.
19: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот елка совершенно универсальный боец. Она не только нам с вами предлагает вид досуга, то есть отправиться в путешествие, открыть для себя мир. Она тут же подбрасывает подходящий вид транспорта, мол, на большом воздушном шаре мандаринового цвета, ну и далее по тексту. И тут же напоминает о том, что около тебя солнце теплее, мир зеленее. В общем, хватайте свою вторую половинку и делайте все, что душе угодно. Главное, весело и с удовольствием. За удовольствиями музыкальными, как всегда, милости просим к нам сюда, на русское. Только самое любимое для самых дорогих на свете слушателей. Уже совсем скоро 5 утра, и Ваня Дмитриенко, не представляешь, одна из самых романтичных музыкальных композиций в нашем эфире. Друзья мои, я надеюсь, что чего-чего романтики в течение этого лета у вас хватает. И если нет, ловите настроение на русском.

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: Имеются ограничения.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

если вы не мотсовик-затейник, не воспитатель детского сада и даже не белый кролик из контактного зоопарка, то вы точно знаете, дети, конечно, цветы жизни, они, безусловно, прекрасны, но если детишечки отдыхают, то взрослые упорно работают. Как же хочется надеяться на то, что найдется, наконец, та самая золотая середина, когда и родители смогут летнее настроение почувствовать, и дети оттянутся по полной. Дорогие мои, в поиске остаемся.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Твери успешно потушили спустя два дня. Он начался 9 июля после атаки беспилотника. Губернатор заверил, что возгорание не повлияло на обеспечение региона топливом. Между тем, пожарные ликвидировали еще одно возгорание на территории морского порта Таганрога. Там пожар начался после атаки дронов в ночь на 10 июля. Жителям домов в зоне эвакуации, это около 40 человек, разрешили вернуться обратно. Порт Таганрога находится на северном побережье Азовского моря. В порту находится 11 причалов. Для тушения возгорания привлекали пожарный поезд. Росстат сообщил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне менее процента. Кроме этого, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Это тоже связано с ростом цен на топливо. По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. Россиян предупредили о массовых рейдах ГИБДД. Они проходят в эти выходные. Особый упор будут делать на нетрезвых водителей. Проверки затронут Липецкую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Калужскую области, Красноярский край, а также ряд других субъектов. Между тем отмечается, что россияне стали меньше пить. Потребление спиртного снизилось до 7,5 литров на человека. В гидрометцентре напомнили о ливнях и грозах в столичном регионе. В Москве и области они ожидаются после полудня, а в отдельных районах не исключен град. По словам синоптиков, наиболее интенсивные осадки могут быть в период с 15 до 18 часов. Ожидается, что до вечера местами может выпасть до 20 миллиметров. Ну а в нашем эфире всегда хорошая погода, тепло, светло и уютно. Зонтом и дождевиком будут любимые песни и Юлии Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну что, светите никаких гвоздей, вот лозунг «Мой солнце», я вам об этом уже не раз говорила. И да, друзья мои, чтобы голословной не быть, уже приготовила песни хорошие и мое собственное отличное настроение.

0: Целиком и полностью в вашем распоряжении. Денис Клявер и горячая премьера от группы «Серебро» уже совсем скоро. Ну а до этого хочется вам напомнить, что мы с вами сегодня рассматриваем такую классную штуку, как создание отпускного каникулярного настроения где-то в центре города. И вот еще один мудрый совет на эту же тему. Взять и стать туристом в своем городе. Можно завести белый костюм и притвориться итальянцем и сказать «Руссо туристо облико морали». Ну и далее по тексту. А можно отправить просто без навигатора, без карты в какие-то районы, где вы вообще никогда не бывали. Наверняка и в вашем городе такие найдутся. И вот пройдясь по всем дворам, по всем скверам, по всем самым потаенным переулкам и закоулкам, вы наверняка будете чувствовать себя человеком, который открывает новую вселенную. Вселенная музыкальная здесь на русском всегда открыта для вас. Поэтому, если готовы к путешествию, полетели.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».

0: бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

Любовь темы прекрасна, что всегда останется самой новой, самой неисчерпаемой темой. А когда о главном чувстве на свете поют мега-классные исполнители, это и вовсе просто праздник какой-то. Никита и Мария Зайцева только что настоящее украшение нашего субботнего эфира. Друзья мои, я надеюсь, что сможете сегодня найти время для того, чтобы несколько слов о любви сказать самому главному человеку. А если у вас таких людей много, ну, большая семья. А может быть, коллег ваших любите или друзей. Не скупитесь на доброту, не скупитесь на радость. Я уверена, что все к вам обязательно вернется, причем в двойном размере. Мы здесь на русском, как всегда, продолжаем снабжать вас классной музыкой. И да, я не могу молчать. Сергей Лазарев.

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Реклама на русском.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Пока женщина спит, ты еще не виноват! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вернуться.
1: Постоянный герой самых ярких девичьих грез, неподражаемый Дмитрий Колдун, только что здесь, на русском. И если представить кого-то, стоящего под алыми парусами, на капитанском мостике, естественно, то Дмитрий Колдун в этот образ просто идеально вписывается. Надеюсь, что у каждой девушки нынче будет свой супергерой, который обязательно чем-нибудь хорошим порадует. Ну и иногда, время от времени, даже среди будних дней, будет находить время на комплименты и подарки. Мужчины, берите на вооружение.

0: Реклама на русском.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, местные порядки и получение на озон.ру. 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
3: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: что, красавцы и красавицы, вы же помните, что чтобы всегда оставаться в этой завиднейшей категории, нужно, та-да-да-дам, заниматься спортом. Но тут психологи предупреждают, спорт только удовольствие ради. Никаких спортивных рекордов или сжечь 500 калорий за час во что бы то ни стало. Но если вы не только наслаждаетесь своими спортивными достижениями, своим образом жизни, но и готовы рассказать об этом всей стране, то давайте скорее к нам. Снимайте свои достижения на видео до 24 июля включительно и загружайте на сайт rusradio.ru или размещайте на своей страничке в ВК или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Самым крутым чемпионам подарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород, чтобы вы провели там спортивные выходные с русскими перцами. Еще раз напомню все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
6: Учение – свет. А за свет надо платить.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Крыму около сотни АЗС начали свободную продажу бензина и дизеля. Об этом сообщили в Минтопэнерго Республики. В Севастополе топливо продают на 9 заправках. Сколько стоит литр, власти не уточнили, но на этой неделе губернатор говорил, что за литр 95-го просили 197 рублей. Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая на фоне ударов в ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии двух уникальных высокотехнологичных предприятий. Здесь будут выпускать жидкокристаллические дисплейные модули, которые ранее не производились в России. Эта продукция необходима для центров обработки данных, банков и системы связи. В создание двух производств частные инвесторы вложили более 7 миллиардов рублей, а столичное правительство предоставило предприятиям льготы. Выпуск ЖК-модулей обеспечит стабильность поставок критически важных компонентов для ключевых отраслей российской экономики. Средняя стоимость иностранных автомобилей в июне этого года выросла почти на 8% за полгода и на 5,5% год к году. Сейчас средняя цена на вторичном рынке достигает 2,5 миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики рынка. Замечена и еще одна тенденция. Продолжает активно набирать обороты вторичный рынок машин из Китая. Количество объявлений о продаже таких авто за первые 6 месяцев этого года подскочило почти на 28%. Инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Это показали данные вузов и профориентационных исследований. В лидеры выходят машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологии и медицины. Эксперты связывают смену вектора с ростом спроса на специалистов промышленности и считают, что новый тренд сохранится еще как минимум 5 лет. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Вселенной Русского Радио для вас всегда найдется VIP-местечко. Помните, дорогие мои, что вы желанные гости. Здравствуйте, меня зовут Юлия Калинина, с вами ближайшие пару часов. А я сейчас, знаете, чем занималась? Смотрела выступление Юлии Савичевой на одном из недавних концертов и, знаете, в очередной раз восхитилась. Вот эта энергия, вот это драйв, вот это рыжие локоны. Юля умеет ударить рок-н-роллом по скуке и прозе жизни, действительно классная. Ну что, остается нам с вами последовать примеру Юлии, если хочется сегодня, ну, что-нибудь такое хулиганское сделать, может быть, на велике, на перегонки, или, я не знаю, косточками от черешни побросаться, сделайте это. А может быть, кто-то из вас нынче почувствует себя музыкантом, и пусть соседи ваши будут не очень довольны, главное, чтобы был вот тот самый драйв, без которого выходные совершенно немыслимы. А студио в том же стиле, на русском.

0: Реклама.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

друзья мои, кажется, пришло время прогуляться по музыкальным жанрам и определить, а какую музыку именно вам стоит впустить в свою жизнь, причем прямо сейчас. Ну вот, например, если вам необходимо отдохнуть, привести нервную систему в порядок, снизить частоту сердечных сокращений давления, то тогда ваша музыка — это классика. Моцарт, Бах, Вивальди, Чайковский, ну и так далее. Поп-музыка, энергичные треки с танцевальным ритмом помогут пробудить тот позитив, который вдруг уснул, где-то задремал в середине рабочей недели. Электронная музыка, оптимистичный, яркий хаус, драм-н-бейс, они повышают уровень дофамина и эндорфинов, стимулируют выброс гормонов хорошего самочувствия. Поэтому, если собираетесь, ну, я не знаю, подвиг совершить какой-то или маленькое приключение у вас запланировано, вы знаете, что должно быть в ваших наушниках. А джаз и блюз, они готовы стимулировать ваше творческое мышление, помогут создать уютную располагающую атмосферу там, где вы находитесь. Ну, я про себя точно знаю, что если мне нужно поймать какое-то настроение расслабления, немного философских текстов послушать и уловить в музыке что-то такое, что заставит мое сердце нет, не биться чаще, а, пожалуй, замирать от восторга, тогда я абсолютно точно включу Мото.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена модель Tenet. 8 комплектаций, 2026 года выпуска.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Я вообще хорошо готовлю.
11: Только невкусно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Новая песня на русском.

зависит от точки зрения. На романтичную, казалось бы, малиновую луну для нас, да, спутник Земли с нежным ягодным оттенком – это красота невероятная, аппетитные ассоциации и сплошной восторг. В то же время наши предки лет 500 тому сказали бы, что здесь есть что-то странное, потустороннее. И луна, носящая малиновый оттенок, была предвестником бед, несчастий и всяких разных катастроф. Но у нас она предвещает только одно – то, что группа «Моя Мишель» взяла, да и выпустила классную летнюю новинку. На малиновой луне только что здесь, на русском. Друзья мои, еще раз по-настоящему классного дня хочется каждому из вас пожелать. И пусть все природные, погодные явления вам предвещают только хорошее.

0: Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

чудеса штука такая. Можно ждать волшебника, который непременно прилетит в голубом вертолете, достанет свои магические гаджеты, бамс, и сделает так, что именно вы будете счастливы окончательно и бесповоротно. А может быть, среди вас есть такие ребят, которые создают чудо не только для себя, но и для окружающих. Причем порой это сделать совсем просто. Можно взять, например, пирог с вишнями из печи, а можно надуть миллион шариков. Ну, таких, которые летают и создают волшебное праздничное настроение. Хотя, казалось бы, день-то совершенно обычный. Ну, суббота, ну, лето. Но жизнь ведь, согласитесь, прекрасна и удивительна. Кстати, Нюша не раз говорила о том, что в парнях она больше всего ценит именно чувство юмора. И для нее это является настоящим чудом. Ну, а если вы, друзья мои, также не прочь пошутить, и ваше чувство юмора уже неоднократно отмечалось вашими родными, друзьями, близкими, коллегами, знайте, что вот эта информация, она специально для вас. Если вы хотите, чтобы в вашей шутке смеялась вся страна, придумайте эту шутку, отправьте к нам сюда на Русское радио, оставьте на нашем сайте rusradio.ru, и да-да, лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Но их авторы обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
3: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО СЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Она сказала, что умеет исполнять. А я, дурак, подумал, что желание.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.
3: Yeah.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Тысячи жителей Свердловской области остались без света после грозы. В Екатеринбурге затопило улицы, движение местами серьезно затруднено. По данным МЧС, из-за непогоды электроснабжение было нарушено в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском. В 25 населенных пунктах без света остается почти 4000 жилых домов. Во время грозы около Артемовского загорелся фельдшерско-акушерский пункт. О пострадавших информации нет. Буря также застала 23-летнюю крановщицу Валерию из Екатеринбурга в башенном кране на высоте около 70 метров. Ее видео из кабины набрало миллионы просмотров. Туриндустрия Крыма получит около 4,5 миллиардов рублей поддержки на фоне атак ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Деньги предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4,5 тысяч предприятий в сфере туризма и гостеприимства, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока. Этот сезон местные отельеры уже назвали самым провальным за последние годы. Первый отечественный высокоскоростной поезд собрали на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Он предназначен для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Состав создан полностью с использованием российских технологий. И на сегодняшний день это самый передовой и наукоемкий продукт в сфере отечественного железнодорожного транспорта, говорят инженеры. Испытания скоростного поезда начнутся в следующем году. Американская певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси поженились в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден. Свадьба прошла неделю назад. Свифт появилась в нескольких образах Dior, а среди гостей были Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Эд Ширен и другие звезды. Теперь местный художник распродает мусор с этой свадьбы. Фанаты готовы скупать даже окурки, выброшенные гостями торжества. Стоимость одного контейнера с мусором $25, и почти все раскупили. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, как вам сладкая суббота? Почему сладкая? Да потому что сегодня Всемирный день шоколада. Я надеюсь, хотя бы немного приятных сладких презентов сама жизнь, сама судьба вам подбрасывает. А если нет, с утра пораньше соль и перец сплошные, то давайте к нам сюда, на русское. Наверняка ваши родные и близкие уже позаботились о том, чтобы для вас приветик здесь оставить. Ну, может быть, не шоколадный, а карамельный, но это тоже неплохо. Иван Лебедев пишет, что всем позитивного настроения, пусть эфир пройдет на одном дыхании. Иван практически прошел, и потом с вами только так. Огромный привет всем моим друзьям, и поздравьте, пожалуйста, мою чудесную коллегу Алену Андреевну с днем рождения. Дорогая Аленушка, вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья просто гигантского, радостных моментов как можно больше. Михаил Владимирский сообщает, хочу передать привет дорогой Ольге Михайловне. Спасибо ей за учебу, за советы, за помощь. Ну, а для меня пожелание удачного эфира и прекрасного вечера. Огромное спасибо, Михаил, вам также прекрасного настроения в компании любимого русского. Алексей Власов сообщает, привет, русская Оренбург, на связи, Алекс, привет. С днем рождения хочу поздравить Роберта Ивановича. Сегодня шикарному малышу исполняется 8 месяцев, и это действительно праздник. Большой привет его родителям Екатерине и Ивану.

0: тут на самом деле многовато. Требования не говори, не обещай, еще скажите не подпевай. Ну уж нет, ребят, мы подпевать будем, тем более, что песни любимые звучат без перерыва. Отпетые мошенники были только что. Впереди Елена Север и Дмитрий Маликов на русском. Большой привет мамочке дорогой Лене, папе Олегу. Отдыхаем на даче. Сын Константин пишет, что просит подарок песню, естественно, самую лучшую сделаем. Большой привет моей семье, всех с днем шоколада. Аленушка поздравляет из Старого Оскола. Алена Одинецкая, вам большой-большой привет, пишет нам Татьяна Викторовна. Приветик моим любимым родителям и моему Барбариске. Едем сейчас на Горьковское морешко гулять в городце. Вот уж интересно. Давайте-ка, Татьяна Викторовна, пояснительную бригаду сюда. Что за морешко? Давайте все подробности. Желаю отдохнуть как следует. Надеюсь, погода у вас лучше, чем в дорогой нашей столице.
1: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: Ну, я надеюсь, вы тоже будете писать как можно чаще к нам сюда на русское 916-003-105.7 от нашего мессенджера. Кроме этого, легко обнаружите сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Прекрасная Алена нам пишет: с днем рождения самую любимую мамочку Виноходову Наталью. Дорогая моя мамочка, с днем рождения тебя. Ангел пусть тебя оберегает и здоровья пусть хватает на все долгие года. Дочь Алена, город Шахты. Вот кто подписался. Дорогая прекрасная Наталья, вас с праздником. Всех новорожденных этого дня, 11 июля, давайте-ка еще раз поздравим. Пусть сбываются мечты и чаяния. Поздравляю с днем шоколада. Пусть сегодня будет как можно больше поводов для улыбок. Пусть жизнь радует сладкими моментами. Это пишет Маша из Тольятти. Машенька, здравствуйте, вам прекрасного настроения. Огромный привет моему солнышку. Хочу сказать, что очень-очень сильно тебя люблю. Спасибо за то, что ты у меня есть. И огромный привет соседям по даче, семье Роговых. Подпись ВСН. Ну, пусть так и будет. Анна Козлова пишет: передаю привет супругу Андрею Козлову. Мы с ним делаем ремонт. Терпение нам. Анечка Козлова, город Долгопрудный. Анют, держитесь. Я уверена, что сможете преодолеть это стихийное бедствие, и все-все будет замечательно. Большой привет Приморью. Ждем погоды, а то целый месяц уже дождик и туман. Но сегодня погода, наконец, позволила делать полы. Тамара Сергеевна, дорогая теща, переселяется в новый домик. Огромное спасибо за поддержку и помощь теще, а также супруге Ритули, пишет нам Игорь из Безверхова. Игорь, вам и семейству вашему прекрасному. Оно действительно прекрасное, ведь состоит из милых дам. Привет, привет, еще раз привет.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов.

0: только в том, что никогда не поздно, и когда наступит ваше время, решайте только вы, помните об этом. А большой привет всем диджеям Русского, вы самые лучшие, спасибо, брат и Мишане, большой привет, ты замечательный, братишка, лучший на земле, я тебя очень сильно люблю, жду встречи, хорошего вечера и прекрасного эфира, это уже для меня. Анюта пишет, Анечка, здравствуйте, всего наилучшего. Передаем привет и самые теплые поздравления нашей дорогой подруге Марианне Юрьевне Григорьевской с прошедшим днем рождения. Пусть сбываются все мечты, каждый день радует приятными сюрпризами, а впереди ждет только счастье, успех и вдохновение. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и побольше поводов для улыбок. Пусть все задуманное легко получается и всегда будут рядом верные, надежные друзья. С прошедшим праздником, дорогая наша Чувашия, семья Сидюшкиных подписалась. Дорогие мои Сидюшкины, вам тоже большой привет. Маме Юлии большой привет. Из Комсомольска Лиза нам пишет, желает всего хорошего. Хочу сказать спасибо своей маме Панкратович Ольге за то, что она у меня есть и всегда рядом в самую трудную минуту. Ты самая лучшая, я крепкого здоровья тебе и долголетия. Мы тебя очень любим. Внук Герман, дочь Галя на связи в Старый Оскол. Дорогая Галина, вам и семейству еще раз всего наилучшего. Вероника пишет, поздравьте моего сына Алексея с 14-летием. Любящая семья желает Алексею крепкого здоровья, исполнения желаний, оставаться добрым, заботливым, трудолюбивым и целеустремленным. Будь счастлив, ты прекрасный сын, классный брат, замечательный друг и внук, конечно, тоже. Мы тебя очень любим, вся твоя семья подписалась.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Ну что, друзья мои, я надеюсь, как бумеранг к вам вернется все то добро, вся та радость, которую вы отправляете во Вселенную. Ну а у нас на русском наступает время подарков. Настроение субботнее, летнее отличное. И я прямо сейчас хочу подарить два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу с Сергеем Жуковым тому, кто просто дозвонится первым. Вот так элементарно. Если 26 июля вы в Москве, то как можно скорее набирайте 8-495-995-105-7. Удачи!
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Друзья мои, невероятно рада сказать вам, что у меня есть. Есть та самая прекрасная гостья, кому сегодня достаются наши пригласительные. Наталья, здравствуйте. Алло. Ну, Наташ, ну это просто безобразие. Ну-ка, давайте попробуем еще раз. Алло, алло, Наталья. Наташа, Наташа, алло, алло. Наташ, ну как, есть контакт?
2: Алло.
1: Да, ура, ура, наконец-то, наконец-то.
2: Здравствуйте.
1: Наташенька, я знаю, что вы сейчас в пути, правильно?
2: Да.
1: Ага, может быть, поэтому у нас связь периодически теряется. Наташа, рассказывайте, а куда едете, если не секрет?
2: Мы ездили к сыну на присягу, и сейчас забрали его после присяги и едем домой.
1: Да вы что? Ого, ну ничего себе. То есть вы сегодня, у вас какой-то двойной праздник получается, Наташ. Давайте я вам пока виртуально, но все-таки от души вручу потрясающий подарок от русского радио. Два заветных приглашения на концерт группы «Руки вверх» в Москве. Они теперь ваши. Наслаждайтесь любимыми песнями на огромном стадионе 26 июля. А главное, готовьтесь, та-да-да-дам, к личной встрече с Сергеем Жуковым. Это по-настоящему круто. Наташ, ну и ваше право победителя передать приветы. Кому?
2: Ну, я бы хотела прежде всего пожелать своему сыну легкой службы, чтобы этот год пролетел незаметно. Мы ждем его домой.
1: Как зовут сыночка?
2: Никита.
1: Ох, молодец. Никит, повезло просто невероятно. Мама у вас огонь. Замечательная девушка. Прекрасная и чудная. Наташа, а с кем пойдете на концерт?
2: Думаю, что с девушкой сына.
1: Ага, девушку сына как зовут?
2: Аня.
1: Ага, ну то есть вы будущая потрясающая свекровь на миллион. Не та, которая приезжает в белых перчатках и так прошлась, везде проверила, все ли в порядке, а та, которая ходит с невесткой на концерты, да?
2: Да, спасибо русскому радио.
1: Спасибо, Наташ, никому не забыли привет передать.
2: Мужу своему любимому, который сейчас нас везет.
1: Ах, да вы что? То есть, а вот тот самый героический человек за рулем, а как-то он без привета, а как зовут его?
2: Николай.
1: Ах, Николай, Николай, привет вам большой доброй дороги. Вы, Коль,
3: большое.
1: Спасибо и вам, здорово. Семью свою везете, просто вот настоящий лидер, настоящий капитан. И свою семью привезли вот к такой большой удаче. Какая прекрасная семья, как я рада с вами познакомиться. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну что, дорогие мои, я вас еще раз поздравляю. Всем всего наилучшего. Наташ, вам хорошо вместе с Анечкой на концерт сходить. Ну и следите за эфиром, может быть, когда-то снова мы с вами здесь, в эфире «Русского», встретимся. Договорились?
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, Наташенька, на связи, дорогие мои. Следите за эфиром, но каждому из вас это говорю, потому что у нас здесь на русском самый неожиданный момент может наступить.
0: Время подарков на русском радио.

0: Вероятно, праздничный Филипп Киркоров и Луиза на русском. Хочу поздравить свою дочуню с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, любви, благополучия. Маму, папа и братишка подписались. Это Ольга пишет. Оленька, не забудьте в следующий раз написать, как зовут вашу прекрасную новорожденную. Сообщение от Марины Михайловны. Хочу поздравить любимую мамочку, жену, бабушку, замечательную Соколову Ольгу Павловну с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, любви. И пусть все-все будет хорошо. Дорогая Мариночка, вместе с вами поздравляю прекрасную новорожденную и всего наилучшего. Друзья мои, я также уже готова с вами попрощаться. Вот хотите верьте, хотите нет, напротив меня уже коллега мой Артем Сорокин.
1: Тём, да, привет, Юля. Новородился я в субботнем эфире, пришел с минералкой. Кому сейчас жарко, разношу минералка апельсиновая, минералочка
0: звучит аппетитно.
1: С киви. Кому берите, подходите, друзья. И, конечно, делайте громче русское радио. На следующем часе такие песни, ну просто закачайте.
0: Да, ты уже посмотрел?
1: Посмотрел.
0: А я еще не видела плейлист. Ну что, для меня тоже будет сюрприз. Пока буду ехать домой, обязательно послушаю. Я прощаюсь с вами, друзья мои. Завтра в 9 утра обязательно встретимся.
1: Пока-пока.
0: Пока.
1: Хорошего дня.
0: Хорошего дня.
2: Стол заказов русского радио.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. После аварии с автобусом в Татарстане завели уголовное дело. Статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». ДТП случилось минувшей ночью. Автобус ехал из Самары в набережные Челны. В салоне находились 46 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Пострадали 15 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. С сегодняшнего дня меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. При определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме этого, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Вторичное жилье в России в среднем подорожало на 87% за последние 5 лет. За этот же период аренда выросла на 81%, подсчитали аналитики рынка недвижимости. Но это в среднем. Более чем в 10 крупных городах вторичка выросла в цене как минимум вдвое. Чемпионы роста: Челябинск плюс 148%, Чебоксары плюс 136% и Киров. Там жилье подорожало на 134%. В интернете завершилась соцсеть «Руст. Курятник», где сообщения доходят со скоростью почтового голубя. Приложение стало популярным на фоне усталости людей от постоянных уведомлений. Пользователям понравилось переписываться, как в 18 веке. При регистрации можно выбрать 4 птиц для своего гнезда. Каждая доставляет сообщение со скоростью, с которой летает в жизни. Сокол принесет письмо быстро, а колибри медленнее. Можно замедлиться еще сильнее, отправляя послание с улитками или черепахами. О развитии событий в наших следующих выпусках. Далее в эфире «Любимые песни» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Эх, суббота! Это такой день, когда времени на раскачку точно нет, и приходится быстро выбирать, чему посвятить день. Или закупиться продуктами, ходить по рынкам и магазинам, или провести генеральную уборку и, наконец-то, разобрать хлам на балконе, сколько уже можно. Или плюнуть на все и отдыхать, или в очереди постоять вместе со всеми. Ну, куда уж без этого. А может быть, все и сразу, друзья. Как бы там ни было, удачи, а настроение сделает русское радио. С этого момента песнями управляю я, Артем Сорокин. Привет вам большой, полетели! Зиверт открывает час. Ну, прекрасная летняя композиция «Бери и беги». На русском. Оставайтесь, будет классно.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда ничего не остается делать, многие так и поступают.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и как друзья в который раз вместе пытаются собраться на выходных. Надеюсь, ваши друзья легкие на подъем, а то мои какие-то долгие. Вспоминается шутка на эту тему, мол, что нужно, чтобы организовать тусу в 18 лет? Первое, все живы, второе, скинулись по 200 рублей. Что нужно, чтобы организовать тусу после 40? Это когда у всех участников выходной на следующий день. Все сошлись в выборе места, у всех нормальное настроение, никто не болеет, Меркурий в Овне, Дева в Водолее, Рак на горе свистнул. Это точно, это точно. Так что всем чаще встречаться и вместе слушать русское радио. В продолжении новая песня.
1: Новая песня на русском.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 в комплектациях актив 2026 года выпуска.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

столичном регионе тоже капельки обещают. Сегодня вечером дождь по прогнозам. Более того, тут наобещали даже не капельки, а что-то вроде смерчика или ураганчика. Уменьшительно ласкательно, если сказать. Ну вот как, например, давеча было в Наро-Фоминске, где ураганчик сорвал крыши домов. Прочитал, что, например, сильно пострадал зооприют в Шаховском районе. Треть вольеров уничтожена, а испуганные собаки, бедные собаки, поразбежались. Люди не пострадали, слава богу. Да, лето бывает разным, и дожди, и грады, и все что угодно, но надежда, конечно, на лучшее и хорошее настроение на русском.

0: русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Поезд обгоняет самолет. Россияне все чаще выбирают железные дороги как альтернативу авиаперелетам. И для многих это не просто поездка под стук колес из пункта А в пункт Б, это и есть само путешествие. В конце июня флагманский проект федеральной пассажирской компании, легендарный туристский поезд «Жемчужина Кавказа», открыл шестой сезон. Это обновленный и по-прежнему эксклюзивный семидневный круиз на комфортабельном составе. В этом году по просьбам туристов в маршрут добавлен Черкесск. И теперь путешественники смогут посетить еще и Карачаево-Черкесию, полюбоваться на горные склоны и невероятные, как будто нарисованные пейзажи курортов Домбай и Архыз. Поезд отправляется из Москвы, но маршрут круговой. Кстати, позволяет присоединиться к путешествию туристам из Воронежа и Ростова-на-Дону. Расписание продумано до мелочей. Днем экскурсии и захватывающие активности в городах. Остановки в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Дербенте и Нальчике. Ночью отдых и душевные разговоры в отеле на колесах. Сам состав имеет уникальное оформление в соответствующей тематике и оборудован вагонами разных классов. От стандартных купе до люксов с повышенным комфортом. Кстати, если выкупить все купе или СВ, можно получить скидку до 20%.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «Жемчужина Кавказа» и еще более 40 уникальных маршрутов по всей стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.
0: Русское радио.

0: Смешные шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Хочется думать о бывших. Мне вообще кажется, мы слишком много уделяем в жизни внимания бывшим отношениям. А как было бы круто, как было бы здорово, как помните, картридж в Денди в приставке или в Сеге. Вытащил картридж, и все, и уже другая игра. И не вспоминаешь ты ту игру, которая была. А чего всем нам и желаю, забыть о бывших, желать им добра, не мстить. Наверное, так, самая лучшая месть в отношении бывших – это просто стать счастливым человеком. Оно как-то само собой все исправится. Точно на выходных не думаем об этом, думаем о хорошем. Времени на отдых не так много, половина субботы уже почти тю-тю, завтра воскресенье, так что настраиваемся только на хорошее. Меня зовут Артем Сорокин, продолжаю ставить для вас лучшие и любимые песни. 15:49 в столице.
1: Артем Сорокин. Ты падаешь.

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые касаются производителей автомобилей. С весны следующего года автозаводы для ремонта и технического обслуживания своих машин должны будут обеспечивать техцентры не только запчастями, но и необходимой технической документацией, руководствами по ремонту, так называемыми мануалами. Как пишет газета «Известия», сейчас сложности в получении таких данных в основном испытывают техцентры, занимающиеся обслуживанием китайских автомобилей. В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в электричках для многодетных семей и людей с инвалидностью, и для реализации этой программы выделять регионам дополнительные субсидии. Как отметили в Комитете Госдумы по транспорту, такую меру нужно ввести по всей стране. Сейчас льготы на пригородные электрички существенно отличаются от региона к региону, и в итоге люди в одинаковом положении получают разную поддержку. В МВД перечислили признаки небезопасного банкомата. Поводом насторожиться должны стать царапины и следы взлома на корпусе, накладки на клавиатуре, детали не по цвету и карта, которая с трудом заходит в картоприемник. Раньше одной из главных угроз при использовании банкоматов был так называемый скиминг – установка специальных устройств для копирования данных с магнитной полосы карты. С распространением чипированных карт и бесконтактных технологий методы мошенников эволюционировали. Ну и последнее. В Англии вырастили самый большой чеснок весом почти 2 килограмма и диаметром около 20 сантиметров. Урожай оказался примерно в 5 раз больше обычного. Для фермера это уже 10-й мировой рекорд за последние 2 года. До этого он удивлял гигантским сельдереем и самым длинным стручком гороха. Британский огородник уверен, что секрет успеха прост. Хорошая почва, качественные семена, подходящая погода и немного удачи. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Да, время и правда бежит. На следующей неделе уже ровно середина лета. Вот просто по щелчку пальцев оно пролетает. Правда, друзья? Но не все мороженое еще съедено. Не вся клубника искусана. Не все виды черешни распробованы. Ах, лето, лето, куда же ты бежишь? Но, кстати, бежит не только лето, но и главные летние события этого года. Например, через неделю уже и чемпионат мира по футболу закончится. 19 июля финал, то есть через 8 дней. Только вдумайтесь, друзья, скорее всего, мы в последний раз видим Месси, Роналдо, Модрича, который немножко в тени, и вот от всего этого заранее возникает ностальгия. Почему в последний раз? Ну, потому что они уже такие возрастные игроки, что называется, четверть века радуют нас своим футбольным волшебством, так что наслаждайтесь. Еще есть время, вылетела Португалия, насколько я понимаю, но, в общем, наслаждаемся тем, кого можем увидеть. До 19 июля у нас футбольный праздник, и, конечно, праздник музыки на русском радио. В эту прекрасную субботу, сегодня 11 июля, 16:07, в продолжении «Винтаж» и Елена Корикова «Плохая девочка». Я Артем Сорокин, это «Русское радио».

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если светлое вас полнит, пейте темное.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

Юлия Савичева и Джиган на русском радио. Ну, кстати, саму Юлию точно не отпускает идея эпатажа, такой белой вороны в нашем музыкальном российском шоу-бизнесе. Тут пару дней назад была одна из премий, и самым обсуждаемым образом вечера стал выход Юлии Савичевой. Слушайте, друзья, что это было? Юлия появилась в наряде, который многие сравнили с одеждой, испачканной в грязной луже. В соцсетях тут же появились десятки шуток и мемов, пока фотографы пытались разгадать задумку, а позже Юлия Савичева объяснила, что это был сознательный художественный жест. Протест против чрезмерного гламура, идеальных картинок, показной роскоши. Юлия отказалась от традиционного тяжелого фестивального глянца и вычурных пайеток в пользу концептуального минимализма и подчеркнуто естественного образа. Мнения публики тут же разделились. Одни увидели смелое высказывание, другие решили, что эпатаж перевесил саму идею. Но вообще, можно однозначно сказать, что Юлия Савичева смелая девушка, очень смелая, и эта смелость, может быть, даже сказать, играет ей в плюс, потому что пора уже быть новой, может быть, избавляться от себя старой и находить в этом какие-то плюсы, наверное, так.

0: Реклама на русском.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Настройте Сбербизнес. Бизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

это самая любимая песня всех, кто работает в сфере статистики. Так же, как все. Известный хит перепела Мари Краймбрери на русском радио. Но, кстати, давайте посмотрим, что делают люди по статистике на выходных чаще всего. Значит, занимаются домашними делами примерно 50-60% опрошенных, гуляют или бывают на природе 30%, отдыхают с семьей примерно 25-26%, отдыхают с друзьями примерно 8%. То есть меньше всего уделяют друзьям, оказывается. Наши сограждане на выходных смотрят фильмы и отсыпаются примерно по 25%, занимаются спортом или активным досугом 17%, работают около 20%. Короче говоря, правильно подмечено, что выходные самые тяжелые дни недели. Надо и отдохнуть, и выспаться, и погулять. И вообще не знаешь, с чего начать. Может быть, мы с вами начнем с какого-нибудь крылатого афоризма Аллы Довлатовой буквально через минутки три на русском.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами Алла Довлатова, и я очень рада нашей сегодняшней встрече. Я сегодня, кстати, услышала от мужа выражение: «Так вчера устал на работе, что спал буквально без задних ног». Хо-хо. Разумеется, я решила поделиться с вами историей этого крылатого выражения. В русской речи оно появилось в середине 19 века. Просто люди наблюдали за лошадьми. Лошади были в любом хозяйстве, и именно они были главными друзьями и соратниками человека. Так вот, представляете, оказывается, если лошадь очень сильно устала, то во время сна она настолько расслабляет задние ноги, что если ее разбудить, она будет вставать на передние ноги, а задние совсем не будут ее слушаться. Вот так и стали говорить о человеке, который устал настолько, что нет сил даже стоять или ходить, поэтому крепко заснул. Кстати, у иностранцев есть свои аналоги этого выражения. «Спать как убитый», так говорят испанцы, «застывший гвоздь», это по-французски, а итальянцы говорят «спит как камень». Но по мне лично, наше выражение самое красивое, как и все наше, впрочем. Так что наслаждайтесь самыми красивыми песнями на русском радио. И, конечно, даже если вы за эту неделю сильно устали на работе, пусть эти выходные принесут вам долгожданный отдых и хорошее настроение. До скорой встречи! С вами была Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения.

0: 2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона». А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Русское радио приглашает.
7: Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она... вся! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Воздушный шар сейчас был бы очень мокрый. У нас столица влажна. Смотрю в окно нашей студии Русского радио. Пишут в соцсетях, что ураган и дождь дошел до Москвы. Ну, дождь вижу, урагана пока не вижу. Но, кстати, мокро будет и в ближайшие 3 дня. Дождь и дожди. Временами дождевые дожди и небольшой дождь внутри большого дождя из дождя. Вот таким образом я бы это сформулировал. Но мы же с вами оптимисты, друзья. Надеемся на вторую половину лета. Настрой только хороший. Будет и жарко, и солнечно, и еще и загореть успеем, и мороженым объесться. Так что надеемся только на лучшее и слушаем любимые песни на русском прямо сейчас. «Фабрика», чуть позже «Анасти», Дима Билан. Кто еще не слышал, кстати, новую песню их?

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Вовремя неубранные вещи становятся предметом интерьера.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Доходы федерального бюджета в июне впервые с начала года превзошли

0: По данным Министерства финансов, пока выросли только не нефтегазовые доходы. Больше половины доходов в бюджет внес НДС, собираемый по новой повышенной ставке, пишет газета «Коммерсант». Налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа все еще ниже прошлогодних. При утверждении федерального бюджета была заложена цена нефти марки «Юрлс» в $59 за баррель. Пока текущая стоимость «Юрлс» выше этой отметки примерно на $10. К столичным новостям. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии двух уникальных высокотехнологичных предприятий. Здесь будут выпускать жидкокристаллические дисплейные модули, которые ранее не производились в России. Эта продукция необходима для центров обработки данных, банков и системы связи. В создание двух производств частные инвесторы вложили более 7 миллиардов рублей, а столичное правительство предоставило предприятиям льготы. Выпуск ЖК-моделей модулей обеспечит стабильность поставок критически важных компонентов для ключевых отраслей российской экономики. Другим новостям. Китайские автопроизводители вернут в свои машины обычные кнопки из-за опасности сенсорных экранов. По последним данным, сенсорные экраны отвлекают водителей и мешают быстро оценивать ситуацию на дороге. Как пишут китайские издания, в машинах снова появятся рычаги поворотников и кнопка аварийной остановки. Также вернут кнопочное управление стеклоподъемниками и омывателем ветрового стекла. В салонах появится кнопка климат-контроля и обогрева стекол. Курсы валют. Юань на выходные 11 рублей 30 копеек, доллар 76.66. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте в эфире Артем Сорокин.
1: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин на русском радио.
3: Мы с Вячеславом Цыбой желаем вам замечательных выходных. Вечер субботы, 17.02 в столице, 11 июля. И ровно неделю назад, вот в это время, я был в отпуске, друзья. Катался в Краснодар, ехал, значит, в одном купе с двумя женщинами, с пенсионерками. Они возвращались из Санкт-Петербурга. Гуляли, отдыхали. Ну, разговорился я с ними, и одна из них говорит: «Как же я устала отдыхать». И я подумал, а ведь правда, вот кажется, да, отпуск, я поеду в отпуск, а порой после отпуска нужен еще один отпуск, чтобы уже отдохнуть после этого отпуска. Но что точно, без отпуска нашему человеку нельзя, особенно в России. Мы немножко уже рождаемся уставшими. Для нас отпуск — это очень важная вещь, без чего нельзя.

0: Лето! Это ж чистая клубника со сливками.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

Просковья, Славия, Искра, Сора и Амур стали самыми необычными именами новорожденных в этом году в Москве, а самыми популярными остаются имена Михаил и Анна. Да, родители сейчас частенько дают довольно редкие имена детям, ну, например, Радомир, Мирослав, Тимофей. Я вот вижу, наша слушательница Марина пишет: у нас из необычных имен во дворе Беатриса, Соломон и Афина. А куда делись Иры, Лены и Коля? Оли, восклицает Марина. Ну, кстати, да, простые имена сейчас почему-то не очень в моде, хотя вот, ну, например, когда меня папа называл Артемом еще в 80-х, не то чтобы тогда Артем было популярное имя, потом оно стало, конечно, гораздо более популярным, но тем не менее, тогда не то что оно прям было сильно популярным. Сейчас еще, говорят, имя Максим теряет популярность, а Максим Привалов появится примерно у нас с 19 часов, не примерно, а с 19, вот мы у Максима и спросим, почему так получается. Разберемся. Пока же о студию на русском. Привет всем.

0: Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоит. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

вот кажется, в 26-м году часто становится грустно от того, что много мы времени смотрим в смартфон, друзья. И вроде там все интересно, и это интересно, и это интересно. А радости, счастье, спокойствие как-то это не очень приносит. Я вот для себя сейчас выработал такое новое правило. Максимально отключаю вообще все уведомления на телефоне. Акции, скидки, ненужные пуши, всякие уведомления. Отписываюсь от лишних рассылок. Только самое важное. Вот вчера сидел и сокращал количество подписок на всякие сервисы. Слушайте, ну примерно 1000 в месяц, 1000 рублей в месяц у меня уходило на всякие подписки. Я так подумал, что в масштабе года это уже 10-12 тысяч рублей. То есть оно и отвлекает, но и экономия такая значительная. Так что, мне кажется, цифровая гигиена в 26-м году это очень важно. Оно и веселее. И вот телефон вроде в карман положил, вышел погулять на свежий воздух, и сразу радостней стало, правда? Окей.

0: Реклама на русском.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона». Имеются ограничения.

0: 76. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
3: Зачем
4: коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: и белый кролик, а у меня в голове песня «Три белых коня, три белых коня». Нет, я не хочу декабрь и январь и февраль, совсем не хочу, друзья. Июль абсолютно устраивает, но просто сегодня вот оказывается Всемирный день лошади. Очень интересный, необычный праздник. Его главная цель – привлечение внимания мирового сообщества к роли, которую эти великолепные животные играют в жизни людей. В мире насчитывается примерно 61 миллион лошадей, которые используются во многих сферах жизни, в спорте, в отдыхе, в туризме, в здравоохранении, в пищевой промышленности. Во как! Оказывается, какие у нас еще есть праздники, какие еще есть поводы? Я уверен, мы с вами их потрясающе и удивительно раскроем в следующем часе в «Столе заказов Русского радио». Уже прямо сейчас можно писать ваши приветы им по номеру +7 916 003 105.7 в наши мессенджеры. В следующем часе начинаем. Не расходитесь.
1: Артем Сорокин.

Спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: В детстве я мечтал о сверхспособностях. Мечта сбылась. Теперь я предчувствую магнитные бури, ливни и другие капризы природы.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров готовит новый пакет мер поддержки топливного рынка. Предлагается разобраться с необоснованным закрытием автозаправок по ночам, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить так называемый топливный демпфер на дизель, пишет РБК. На прошлой неделе президент России подписал закон, разрешающий смешивать бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. В продолжение темы полицейская хроника. Жителя Краснодара задержали за вывоз топлива для продажи в ДНР и ЛНР. 50-летний мужчина вез 1,5 тонны бензина в грузовом фургоне.

0: неправильную перевозку опасных грузов, автозаправкам грозит штраф до 400 тысяч рублей. Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. К другим новостям. Музей-заповедник Петергоф в пригороде Петербурга усилит контроль за ценами в кафе после жалоб посетителей. Проверка выявила, что сотрудники общепита увеличивали стоимость блюд, добавляя ингредиенты без ведома покупателей. Ранее посетители Петергофа пожаловались на дороговизну блюд в Нижнем парке дворцового ансамбля. Например, хот-доги там продавали почти по 1000 рублей. Петергоф – один из самых посещаемых российских музеев. Ну и последнее. Больше половины россиян считают, что у них есть лишний вес. По данным ВЦИОМовского опроса, 60% жителей страны оценивают свой вес как выше нормы. Большинство предпочитают бороться с лишними килограммами самостоятельно. Чаще всего россияне выбирают диету и физическую активность. К врачу за помощью готовы обратиться только около трети респондентов. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
1: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, стол заказов начинается, и я решил его начать с такого небольшого обзора дней рождений недавних и будущих. Вчера, между прочим, отмечал свой день рождения музыкальный продюсер, основатель легендарной рок-группы «Земляне» Владимир Киселев. Еще раз хочется пожелать Владимиру Владимировичу неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и новых грандиозных свершений. Так, 16 июля, между прочим, день рождения у моего родного брата, и 16 июля также появился на свет Григорий Лепс и Леонид Агутин. Уже через 5 дней будут праздновать день рождения. А на следующий день, 17 июля, Максим Привалов. Привалов Максим будет отмечать день рождения. У кого сегодня праздники, друзья? У кого сегодня юбилей, дни рождения? Смелее берите в руки мобильные телефоны и начинайте писать в стол заказов русского радио. +7 916 003 105.7. Это наши мессенджеры. Ангелина начинает. Дорогое русское, я вас обожаю. Хочу передать привет моим любимым родителям, маме Ларисе Очередной и папе Станиславу Акисову. Я вас очень люблю. Их дочь Ангелина Акисова, город Оренбург. Так, что есть еще? Добрый вечер, Артем. Кирилл из Москвы. Передаю привет всем родным в Барнаул, в Москву, также всему русскому радио, русской медиагруппе и вам. Конечно же, наслаждайся своей деревенькой, лежа в гамаке после баньки. Ох, как классно!

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все верно, стол заказов продолжается. Всем большущий привет, добрый вечер. Сегодня день рождения у Чернобровой Ольги Николаевны. Здоровья, денег во все карманы, ну и, конечно, счастья. Пермский край, Чусовой, от родственников сообщение. Так, прислал Алекс послание. Привет, Артем, пожалуйста, передай привет братишке Арсену и нам всем здесь находящимся. Всем мангало-шампурно-казановых выходных. Всем лошадиного здоровья и не забывать, что жизнь прекрасна и удивительна. Отдельный привет соседу немцу Юргену. Спасибо, Артем. Алекс, ну вам хорошо посидеть. Разумеется, вот абсолютно согласен. Мангало шампурно-казановые. Еще шашлычно-помидоро-луковые, стейка-соусовые какие-нибудь выходные, хмельно-чипсовые. Ну кто что выберет. Так что, короче говоря, всем, кто сейчас что-нибудь ест, жует и слушает Русское радио, вам приятного аппетита. Правильно, что включили лучшую радиостанцию. А Шулепова Елена, Барнаул, здравствуйте, у меня сегодня день рождения. Передаю привет всем, кто сегодня находится со мной в палатках на реке Опи. Лена, с днем рождения, будьте счастливы.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Русское радио приглашает.
12: Мороженое, чипсы.
13: Таких дедушек не бывает.
14: Отец твоего отца.
15: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
13: Нам надо их помирить.
15: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
16: 6+.
0: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, знаете, хочется в столе заказов заказать сейчас хорошую солнечную погоду. Смотрю за окно, у нас просто какой-то невероятный ливень идет, а еще и местами в Москве ураган сдувает палатки. Ну, короче говоря, держитесь, дорогие, все должно это скоро закончиться. Мы на это очень сильно надеемся. И заказываем хорошую погоду. Мысленно посылаем сигналы в сторону небесной канцелярии. Степан пишет: здравствуйте, меня зовут Степан, я из города Мытищи, хотел бы передать привет Алексею Самофалову, главному вдохновителю и мотиватору моей жизни, тренера-наставника. Он развивает крутое творчество, пишет песни. Андрей пишет: хочу передать пламенный привет Диме Прокушеву. Дима, желаю тебе отличного настроения, энергии и чтобы все мечты сбывались. Юлия на связи, передаю привет моим любимым, родным, маме Нине, папе Виктору и доченьке Марусе. Люблю вас, обнимаю, целую, желаю счастья и здоровья. Еще привет моему мужчине Павлу. Люблю тебя, милый, пусть у тебя все получится, Юлия из Липецка. Так, еще одна Юлия. Привет всем соседям, особенно семье Таюрских на Азовском море, в Новую Ялту, деткам Кириллу и Ульяне, любимому мужу Саше в Донецк, всем сотрудникам на любимую работу. Всех люблю. Спасибо большое, Русское радио. Так, привет, любимое Русское радио. Передаю горячий привет мужу Кириллу Краснову и любимой дочке Есении. Едем домой с дачи. Дарю вам улыбку и теплоту в этот хмурый день. Послание от Ани. Большое спасибо. Ну а стол заказов продолжается еще немножко. Пишите. Филипп Киркоров в продолжении.

должен непременно вернуться через полчаса на Русское радио уже Максим Привалов. Пока же я, Артем Сорокин, читаю ваши приветы в столе заказов Русского радио. Дорогое русское, сидим на даче, пишет Наталья. Наслаждаемся природой, дождиком. Ждем друзей из Белгорода, приезжайте побыстрее. Ну, правильно, одни наслаждаются дождем, другие мокнут, это известно. Правда, вот, судя по соцсетям, такие ужастики происходят. То палатки летают, то какие-то... крыши. Так что, ну, тут везде по-разному, Наталья, везде по-разному, правда. Некоторыми вещами точно не получится сейчас наслаждаться. Желаю терпения там, где прям совсем не очень. Хочу поздравить с хорошим днем хорошего человека, горячего Владимира, пожелать трудовых успехов, хорошего настроения и веселых выходных. Светлана продолжает, город Балаково. Передаю большой привет мужу Николе Зайцеву. Он у меня с французскими корнями, наверное. Мы на отдыхе, погода супер. Хорошего настроения всем. Включите ему какую-нибудь песню на ваш вкус. Даниил, мы сейчас отдыхаем с бабушкой и тетей Аней на даче. От всей души я хотел бы поздравить с прошедшим днем рождения нашу замечательную и добрую, классную руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву из школы-интерната 23. Я желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо играть музыка, в частности моя. Много нового контента в соцсетях и неиссякаемых впечатлений, эмоций и самого всего хорошего. Даниил Жомов, Петрозаводск. Наталья, добрый вечер. Передаю привет своей дочке Ксюше, мужу Александру. Отдыхаем на даче. Погода отличная. Всем хорошего настроения. Наталья, Радужный, Владимирская область. Ольга Клейменова продолжает. Передаю привет мужу Дмитрию из станицы Маринская. Люблю. Жена Ольга. Илья, приветствую Русское радио. Хотел бы попросить поставить нам хорошую песню. С наступающим днем рождения своего младшего брата Вадима. Пусть у тебя все будет лучше, чем у меня. Учись на моих ошибках. А вот это мудро, это мудро.

Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона». Имеются ограничения.

0: 0076. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Та-дам! Это финальные аккорды стола заказов. Игорь Борисович пишет: «Доброго вечера, поздравьте с днем рождения нашего генерального директора Сергея Сергеевича. Быть в его команде значит быть лучшими. Сергей Сергеевич, сил тебе и терпения нас выдержать, а главное – погоды в доме». Ну и не только в доме, и на улице тоже, судя по прогнозам и по тому, что у нас сейчас за окном. Привет, Русское радио! Хочу передать привет пассажирам автомобиля Honda и лично для Вики. Поставьте для нее хорошую песню. Елена Ещенко, поздравьте, пожалуйста, нашу дочь с 19-летием, Ещенко Марию. Желаем ей всего самого хорошего в этот прекрасный день и на протяжении всей жизни. Родители, Русское радио, большое спасибо. Аленка на связи, привет, Русское. Андрюшка, поздравляю тебя с днем шоколада. Съем за тебя и за себя кусочек шоколада. Я люблю тебя очень сильно, скучаю по тебе. Мы преодолеем все и будем вместе. Спасибо тебе за все, хорошей службы, храни тебя Господь Бог. Береги себя, мой герой. Вот я хочу у Максима Привалова спросить: Макс, ты можешь себе позволить кусочек шоколада иногда? Или ты строг в этом смысле к себе?
2: А почему только кусочек? Здравствуйте.
1: Привет.
2: Я вообще себе много чего могу позволить, к сожалению. Привет, страна, привет, Артем.
1: Привет. Ну, особенно по такой погоде, когда вот, ну, мало что радует. Плитка шоколада, друзья. И лучшая музыка русского радио — это то, что будет вас сопровождать далее. Все, я уступаю тебе кресло. И давай послушаем песню вот прям очень в тему. Иванушки, тучи в конце стола заказов.
2: А то не насмотрелись. Ну,
1: ой,
2: давай.
1: Пока.
0: Золотая история. Иванушки, тучи

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.
4: Тык.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бывшие солдаты ВСУ, обратившиеся за российской пенсией, будут проходить проверку. Они обязаны официально доказать, что не принимали участие в боевых действиях против России, ДНР и ЛНР. Такое постановление правительства вступило сегодня в силу, пишет парламентская газета. Бывшим военным необходимо будет предоставить в пенсионный орган справки о периодах военной службы с указанием воинских частей и подразделений. Нововведение касается тех, кто служил в рядах ВСУ в период с мая по декабрь 2014 года. Вступили в силу новые правила расчета выплат по обязательной автостраховке ОСАГО. Теперь средняя стоимость расходных материалов, в том числе уплотнителей и наклеек, будет определяться без скидок, а средняя стоимость запчастей без учета цен аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Банк России рассчитывает, что это увеличит среднюю выплату по ОСАГО на 10%. Несколько крупных российских банков повысили ставки по вкладам. Коснулось это как коротких, так и длинных сроков. Больше всего увеличилась доходность вкладов на полтора года до 11,5%, пишет российская газета. Финансовые аналитики объясняют эти изменения намерением Центробанка поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики.

0: взрослом мировом рейтинге WTA занимает место в начале второй тысячи, а в юниорском рейтинге ITF входит в топ-30. На счету российской теннисистки до этого был один чемпионский титул на юниорском турнире в одиночном разряде. Последний раз российская теннисистка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году. Тогда это сделала Анастасия Потапова. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
1: Новости. Новости.

«Руки вверх» на русском радио. Когда мы были молодыми, но про молодость они знают все. Вообще, как бывает? Сначала молодость, потом наступает вторая молодость, а затем молодость вечная. Поэтому будьте, пожалуйста, молодыми, ну, или хотя бы чувствуйте себя ими. «Руки вверх» на старте нового музыкального часа здесь, на русском радио. Одиннадцатое июля, летняя суббота. Лето — это, знаете ли, такая пора, когда поневоле у всех самая низкая продуктивность. Ну еще бы, срабатывает многолетняя школьная привычка, потому что нас 10 лет учили. Летом надо отдыхать, летом надо ничего не делать по возможности. Ну, к счастью, в Москве что ни день, то рабочий день, по крайней мере у нас, это русское радио, 24/7. Работаем для того, чтобы вам хорошо отдыхалось. В общем, музыка не отдыхает. В этом часе, как и в любом другом, море любимой музыки и не менее любимых артистов, и Сергей Лазарев, и Айова, певица Жасмин. Смин, Джонни. Ну, в общем, какие имена, какие нравы, какие песни. Мари Краймбри дальше на русском.

привлекает больше всего внимания у мужчин. Вот бывает иногда, что и ресницы. Настолько прям понравились, что целую песню «Градусы» про них записали. Группа «Градус» на русском радио, новинка на ресницах. Так что не удивляйтесь, пожалуйста, мужчины, в следующий раз, когда ваша барышня скажет: «Нужно вот столько-то, на реснички пойду». Ну, если ресницы будут действительно выдающимися, смотрите, их можно увековечить в творчестве. Хорошая песня, симпатичная, достойно заняла свое место в нашем плейлисте. Дальше готовится Ханна, Сергей Лазарев, Айова, Джонни и, в общем, еще кто-нибудь интересный до конца часа нарисуется. Русское радио в ваших приемниках. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.

Сергей Лазарев на русском радио. Последний танец. Ну, может быть, не так все, вернее, не так. Звучит все действительно грустно. Типа, последний танец, и дальше они разойдутся. Но я предлагаю по-другому посмотреть на эту историю, на эту песню. Последний танец — это когда все ушли уже на танцполе, а ты один танцуешь. Вот. Думаю, что у вас тоже было сходное состояние когда-нибудь. Или так, сходная вечеринка, когда ну так хорошо, что до победного. Уже тебя домой все тащат, а ты... Ну, пожалуйста, ну, последний танец. Ну, еще полчасика, а потом на Красной площади гулять. Ох, времена были. Ну, это прекрасная юность, прекрасная молодость. Сейчас, конечно, мы не такие. Сейчас мы ответственные. Ну, это мы. А вам можно. Все-таки выходные, поэтому отдыхайте как нужно. Это русское радио. У нас для этого есть все. Самое лучшее, веселое, любимая музыка. Скоро Нюша, Ани Лорак, Джонни. Ну, а прямо сейчас... Face Fitness. Не пугайтесь. Улыбайся. Айова на русском.

бы не разбилась чашка или там надежды, планы, неважно. Чтоб не разбилось, все на счастье. Это Жасмин, какое счастье здесь на Русском радио. Это, конечно, очень обтекаемое понятие. Для каждого это свое отсутствие или присутствие чего-то или кого-то в жизни. Это то самое счастье. Я желаю вам только одного, чтобы как можно чаще вы это состояние испытывали, как можно дольше оно во времени продолжалось. Вот, кстати, к размышлениям философским на тему счастья присоединяется и Стас Пьеха. Его версию, его взгляд на этот вопрос мы оценим в ближайшие минуты. Счастья. Стас Пьеха на русском.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Не поеду на дачу, скучно, интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Гости из будущего на русском радио – это сильнее меня. Лето в разгаре, а лет, как известно, еще это еще и пора ремонтов. Дом ремонтируете, дачу строите, себе или кому-то, неважно, всем, кто сейчас слушает нас как раз, стоя на стремянке, или раскатывая очередной рулон обоев, или красите вы что-нибудь, ну, шлем вам слова поддержки. Во время ремонта самое главное – это не поругаться, не разойтись, не психануть, постараться вовремя этот ремонт закончить, а все остальное – это все мелочи, подумаешь там. Все равно идеальных ремонтов не бывает, правда? Главное знать меру, а там стык у вас кривой или скол какой-нибудь небольшой. Да это такие все мелочи, не стоит ваших переживаний. К тому же через пару-тройку месяцев все равно он там бы появился. Русское радио с вами, в эфире, как всегда, Максим Привалов. Как человек, который сегодня ехал сквозь тайфун, дождь, в общем, плыл практически, а не ехал, очень понимаю следующую песню. Называется она «Непогода». Это Нюша и Чинконг здесь, на русском.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето!
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО СЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
5: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве прошел ливень, о котором предупреждали метеорологи. В столице из-за сильного ветра упало несколько деревьев, сообщает комплекс городского хозяйства. Там призвали горожан не выходить без надобности на улицу. В московском метрополитене сообщили, что во время ливня вода попала на станцию Трубная. Станция, тем не менее, работает в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы в Москве и области задержатся еще на 3-4 дня. В столичном регионе действует повышенный уровень погодной опасности. День города в Москве будет отмечаться 5 и 6 сентября. Такое распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. В мэрии уточнили, что программу праздника утвердят в ближайшее время. Торжества традиционно пройдут в центре города, а также на площадках в жилых районах. Москва отметит 879-й день рождения. В прошлом году день города в Москве отмечали во вторые выходные сентября, 13 и 14 числа, годом ранее в первые осенние выходные 7 и 8 сентября. В московском прокате велосипедов ввели проверку личности через МОС-ID. Это ограничит доступ к сервису нарушителей правил и пользователей младше 18 лет, отметили в мэрии. Весной верификацию через сайт mos.ru ввели сервис аренды электросамокатов. До получения полной учетной записи были доступны лишь 5 тестовых поездок. Ну и последнее. В Подмосковье через неделю-другую ожидается грибной бум. Созреванию грибницы способствует погода, обильные теплые дожди. По словам биологов, ожидается богатый урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, летних опят и шампиньонов. Сейчас уже можно собирать лисички, сыроежки, пикросты которых традиционно приходится на середину лета. У меня на этом пока вся информация. Подробности в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире «Русского».

А сейчас пока еще она, только 11 июля. Так вот, первая половина лета прекрасна потому, что нет психологического давления. То есть лето проходит, и как нормально, да, ощущается. А вот со второй половины июля начинается уже такая легкая паника истерии. Что делать? Лето-то проходит, опять проходит, снова проходит. Куда проходит? Ничего не успели, как следует не отдохнули. В общем, так или иначе, это скоро начнется, а пока позвольте себе легкую летнюю безмятежность, конечно, здесь, на волнах Русского радио. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую и обещаю, что все будет хорошо и даже лучше.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Каждый раз, как только я решаю правильно питаться, неожиданно приходят Новый год, Рождество, 8 марта, день рождения, лето, отпуск, пятница, и все портят.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

Певица Слава на русском радио. Факт. Ну, факт, что в выходные работать лениво не только нам, но даже солнцу. По этому поводу сегодня, вероятно, в столице очень пасмурная суббота. Хотя, знаете, такое утро было, прям парилка, прям сауна. И вот после ливня, наконец-то, приятная прохлада. Такое приятное разнообразие. В общем, за разнообразие музыкальное по-прежнему отвечаю я. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». Оно хорошо в любое время года и при любой погоде. Дальше на русском. Дима Билан, ждем Мота, появится Сергей Лазарев, Хабиб и многие другие другие блистательные артисты. Прямо сейчас, с чистого листа, Дмитрий Маликов здесь, на русском.

0: Кристина Орбакайте на русском радио. Перелетная птица. Впрочем, не птица сегодня в центре внимания, а лошади. Сегодня, оказывается, Всемирный день лошади. Красивые животные, грациозные, элегантные. Да, своенравные, да, строптивые, но имеют право. Так что, если катаетесь, или, может быть, у вас живет, это, конечно, очень такое дорогое удовольствие, но мало ли людей, которые могут себе это позволить. Принимайте поздравления. Впрочем, те, кто пашет как лошадь, это тоже наш праздник. Пока сейчас сделаем небольшую установку, такой небольшой перекус. Впрочем, как небольшой, целый пут нам предстоит съесть. Пут соли. Не пугайтесь, пожалуйста, это история очередного крылатого выражения в рубрике «Крылатая с Довлатовой».
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова, а значит, сегодня вспомним еще одно крылатое выражение – «съесть пуд соли». Вы знаете, конечно, что так говорят о людях, которые прожили вместе много-много лет и прошли непростые испытания. А теперь давайте считать. Ну, конечно, человек соль употребляет в пищу каждый день, но в небольших количествах. А пуд соли – это целых 16 килограммов. Но только представьте, сколько времени уйдет, прежде чем вы с кем-то на пару успеете съесть пуд соли, что составит примерно по 8 килограмм на нос. Да? Да. Без сомнения, на это уйдет уйма времени. Даже сейчас, когда соль – продукт распространенный и дешевый. О, кстати, еще одно крылатое выражение вспомнили – уйма времени. Но о нем уже в следующий раз поговорим. Но вернемся к пуду соли. Есть у нас в речи и аналоги этого фразеологизма. Немало воды утекло, прошли огонь, воду и медные трубы и так далее. Согласитесь, что не выражение – все очень красивые, как и их истории. А пока я прощаюсь с вами и не устаю восхищаться мудростью нашего народа. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Алла Довлатова. До скорой встречи в эфире.
1: Русское радио.

0: песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Схватить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Русское радио приглашает. Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
11: 6+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
11: 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
0: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Жанна Фриске на русском радио. Пилот, искренне радуюсь за тех, кому удалось этим летом куда-то вырваться или удастся полететь, отдохнуть, поменять картинку перед глазами. Всем остальным советую, ну, как-то самим, что ли, разнообразие вносить в собственную жизнь. Помните, как там было, да? Задачка со звездочкой. Как бы сфоткаться для соцсетей, когда ты в огороде, ну так, чтобы это выглядело, как будто ты на море, на каком-нибудь дорогом курорте. Ну, потрудитесь. Кто, если не мы, как говорится? Ну, мы-то уж точно внесем в ваши и будни, и выходные такое летнее приятное разнообразие. У нас огромное количество летних хитов. Будем ими обдувать вас, как морским бризом. Прямо сейчас песня, которая очень долго была на вершине главного чарта страны в золотом граммофоне, она вот прям всем все доказала, а потом плавненько пошла на спад. Тем не менее, не теряет своей актуальности и красоты. «Компасы», Сергей Лазарев на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Новгородской области. Там из-за ливня и шквалистого ветра более 14 тысяч жителей остались без электричества. Обесточены 10 округов. Новгородский филиал Россетей перешел на круглосуточный режим работы, сообщил губернатор. Ранее Новгородская область накрыл циклонический вихрь. Ливни в регионе прошли на фоне 30-градусной жары. К другим новостям. Налог на прибыль принес федеральному бюджету рекордный 1 триллион рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли почти на треть, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Однако, как отмечает газета «Известия», федеральная часть налога выросла с 3 до 8%, а региональная осталась прежней. Поэтому центр стал получать больше с каждого рубля бизнес-прибыли, а регионы, наоборот, не досчитались денег. Ранее президент России подписал закон, отсрочивший погашение регионами бюджетных кредитов с 26 на 30 год. Найти первую работу после вуза или колледжа станет проще. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый формат – студенческую стажировку. Выпускники смогут официально устраиваться на оплачиваемую стажировку по срочному трудовому договору и получать опыт под руководством наставника. При дальнейшем трудоустройстве в ту же компанию испытательного срока у них не будет. Ну и последнее. Международная федерация футбола FIFA выставила на продажу кусочки газона с финального матча чемпионата мира. Стоимость одного травяного фрагмента, залитого для сохранности смолой, составляет $450. Это примерно 35 тысяч рублей. Кусочки газона доступны для заказа только покупателям из США, Великобритании и Европы. Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет в следующее воскресенье, 19 июля, в городе Нью-Джерси на стадионе MetLife. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Юлиана Краулова, это песня для тебя, это песня для вас. Все лучшее, все самое любимое для вас, это русское радио. Все точно будет хорошо. Начало 10-го в столице России. Вас приветствует русское радио. Сегодня у нас 11 июля. По большому счету, половина лета за плечами. Уже можно, если осторожно, покупать арбузы и дыни на пробу. Вижу, в магазинах есть. Пока, конечно, не прям небольшой ажиотаж вокруг, но тем не менее. Конечно, каждый год врачи нам говорят, что не надо, делает рискованное, слишком рано. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское холодненькое и не закусывает таким же холодненьким арбузиком где-нибудь на природе или на даче. Отличного отдыха в нашей компании. Повторюсь, это русское радио. В следующем часе, кстати, вечерний стол заказов. Устроим перекличку.

0: Группа «Серебро» на русском радио. Мало огня, а вот воды сегодня было более чем предостаточно. Не знаю, попали ли вы сегодня под этот ливень мега, и шторм, и смерчи. В общем, все сегодня было. Такая суббота со спецэффектами. Я попал. Ехал, вернее, плыл медленно, страшно, жуть. Ничего не видно. Скорость 10 км в час на Киевском шоссе. Можете себе представить? Просто плывем. Молнии, гром, все было. Ну, как в кино сходил, честное слово. Ну, хорошо, что успел в эфир, это самое важное. И еще, сегодня же был у меня просто загородный турнир по игре в падл. И прям аккурат погода нам дала сыграть, всех наградить. И после этого ливануло. Ну, лето. Даже такое лето лучше, чем самое ровное, спокойное, солнечное, но зима, правда? Или осень. Поэтому пусть будет неробщим, как бы хуже ни стало. Дальше у нас группа «Руки вверх». Вы помните, да, что скоро большой юбилейный концерт. Вообще сейчас тур юбилейный по России идет, но большие концерты в Москве при поддержке Русского радио будут. Так что все подробности у нас на сайте rusradio.ru и в соцсетях. Регулярно следим за тем, как там Сергей Жуков с командой готовится. Повторим. Пройденный материал для того, чтобы собраться на шоу и спеть вместе. Алешка дальше на русском.
1: Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алешка.

Дмитрий Колдун на русском радио. Королева красоты. Ну, пусть ваша для... королева будет для вас и королевой красоты, и королевой доброты, и королевой борщей, и щей, чего только угодно. Ну, это же самое важное. Когда вот ты смотришь на человека и думаешь, ну, остальные не видят, не замечают, а ты понимаешь, что только она умеет там вот так, только она умеет это, только она такая. Это и есть любовь. Наделяет волшебными качествами иногда самые обычные явления, слова или поступки. Другой бы подумал, ну ладно, так и так. А ты думаешь, о, это ж как она сейчас сказала? Это ж только мне она так сказала, да? Ну что, если вы чувствуете что-то подобное к кому-то, не молчите. Поделитесь, мир должен знать о вашем чувстве. У нас как раз для этого есть 100 заказов. Приветы, поздравления, признания, поздравления. Все туда в 22.00. Начнем на русском радио доставлять ваши весточки, письма, корреспонденцию, телеграммы до разных адресатов. Причем не только по нашей стране, потому что через приложение можно слушать в любой точке мира, было бы желание. Это русское радио. Добрейшего вечера.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

часу на русском радио. Чужая, хватит слушать чужие шутки. Пора написать свою. С 1 июня по 31 августа у нас в эфире проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Если вы можете сочинить, можно индивидуально, можно коллективно, главное свою, сочинить шуточку какую-нибудь смешную, тогда пришлите ее нам. На сайте rusradio.ru есть специальная форма и ждите, что будет дальше. Как только закончится конкурс, 31 августа, последний день приема шуток, дальше будет отбор. Шутки, которые понравятся больше всего, лично озвучит наш Антон Юрьев. Они украсят собой эфир русского радио. В конце каждого рекламного блока звучит обычно шутка. Может быть, какая-то ваша появится там. Ну и, конечно же, на память о победе, о таком челлендже, о таком состязании авторы получат эксклюзивную футболку, разумеется, нашу фирменную рускородийную, с текстом собственной шутки. Вот так. Ждем вас подробности на сайте rusradio.ru. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Слушай.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центр избирком перед выборами в Госдуму принял документы у 10 партий. Заявку не подала пока только партия «Зеленые». Представить документы на выдвижение кандидатов партии могут не позднее 18 часов по московскому времени 12 июля. Все 11 партий, проведших предвыборные съезды, обладают льготой, позволяющей зарегистрировать кандидатов в депутаты без сбора подписей. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии двух уникальных высокотехнологичных предприятий. Здесь будут выпускать жидкокристаллические дисплейные модули, которые ранее не производились в России. Эта продукция необходима для центров обработки данных, банков и системы связи. В создание двух производств частные инвесторы вложили более 7 миллиардов рублей, а столичное правительство предоставило предприятиям льготы. Выпуск ЖК-модулей обеспечит стабильность поставок критически важных компонентов для ключевых отраслей российской экономики. Для молочных продуктов утвердили новые ГОСТы. Со следующего года в России начнут действовать обновленные стандарты, в том числе для йогуртов, напитков на молочной сыворотке, сливочного масла, молока и мягких сыров. Впервые появились отдельные ГОСТы для детских йогуртов с 8 месяцев до 3 лет. В новые правила заложили в том числе современные методы анализа, алгоритмы выявления фальсификата и уточненные требования к упаковке. Ну и последнее. Почти половина опрошенных россиян считают правильным менять работу каждые несколько лет, а не засиживаться на одном месте. Такой подход, по мнению респондентов, помогает развивать профессиональные навыки. Треть участников опроса относится к частой смене работодателя настороженно. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз ощущали, что переросли свою работу. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Сегодня, как мы помним, Всемирный день шоколада. Но чтобы не слиплось от пожеланий, самое важное, кроме этого, сегодня еще и, например, день московского транспорта. Успели прокатиться сегодня на чем-нибудь? Или день купания нагишом? Но вдруг получилось. Всемирный день массажа. Столько интересных поводов. А я уверен, личных праздников у вас. Ну, просто вагон и маленькая тележка. Давайте разгружать ваш вагон. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджер. Отправляйте, пожалуйста, не забудьте подписываться. Социальные сети, Контакт и Одноклассники. И там по официальной группе. Туда тоже можно и нужно зайти и написать свое сообщение. Ну и вообще, можно и там, и там, и там. Уж где-нибудь точно увижу. Не обижайтесь, пожалуйста. Искренне стараемся озвучить как можно больше ваших посланий. Но людей много, городов много, а времени нет. Поэтому не откладывайте, пишите. У нас «Стол заказов». Это «Русское радио».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Был бы у нас телефон, нам бы его уже оборвали. Но звонки сейчас не принимаем, принимаем сообщения. Поэтому пишите, пожалуйста, любым удобным способом. В любой работающий мессенджер будем рады и с удовольствием все это озвучим. Давайте вот с этого начнем. Особый привет. Значит, сидим с любимой женой Верой на даче. Жарится шашлычок, топится банька. Погода прелесть, комары спать легли. Всем привет из Владимирской области от Дениса. Ой, Денис, ну благодать же. А вот мне еще понравилось, что комары спать легли. То есть вы их пересидели практически, дождались, когда они на покой. Русское радио, добрый вечер. Отдыхаем, топим баню. Это в Калужской области. Уже там банный день. Любимой жене привет. Яночка ее зовут. Люблю тебя сильно-сильно. Передайте, пожалуйста. Судя по всему, это Рома. С удовольствием. Большой вам привет и с легким паром. Русское радио, привет. Вы лучшие. Так, чтобы хиты никогда не заканчивались, настроение всегда было на высоте. Сегодня, оказывается, еще и день художника по свету. То есть день светооператора или, вот я не знаю это слово, гафера. К своему стыду не знаю, это какая-то профессиональная, видимо, какая-то лексика. В общем, праздник специалистов, которые настраивают свет для съемок, работы на сцене или в шоу-бизнесе. Все, кто причастен к этому празднику, поздравляем. Это Мария из Тольятти. Мария из Тольятти, а вы тоже причастны к этому или просто вычитали? Интересно, такая достаточно узкая специальность. Классно, если вы работаете как раз в этой теме. Здравствуйте, удачной суточной смены. Это, видимо, всем, кто сутками работает. Так, кто это? Кто пишет нам? Напарнику Сергею Друлеге привет. Заранее спасибо, Русское радио. Непонятно, не знаю, кто там трудится. Поздравляем Елену Маневу с днем рождения. Семейного счастья, крепкого здоровья, хорошей зарплаты. Пусть дети только радуют. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, позитивной и просто хорошим человеком. Семья Ершовых. Ура! Поздравлений много. Мы вернемся к ним через пару мгновений на Русском радио. Вечерний стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Сегодня суббота, поэтому люди делятся на праздно шатающихся, ну, не обязательно шатающихся, типа так напраздновались, ну, в смысле, ничего не делающих, или наоборот, те, кто рванул на дачу и там работают. Так, и тем и другим, на паузу поставьте, пожалуйста, этот процесс, скоро к нему вернете, пока давайте пишите, как у вас там дела. Привет семье Михайловых, хватит собирать ягоды, пора жарить шашлыки. Вот говорю уже, приехали, и тоже, и вот все, то по грибы, то ягоды. Нет бы в гамаке полежать, на травку посмотреть, на солнышко. Привет Марату Вишневскому, пожелайте удачи и побед на не понимаю, где он там, где? Не знаю, что это такое, но во что-то он там сражается. Добрый вечер, привет деревне Ермолаева, Красноярский край, семье Петрушковых, папе Андрею, маме Анастасии, брату Семеновичу, собачке Молли, Белли, собачкам, наверное, да, Молли и Белли, и кошечке Мэйси от любимой дочки Софии. Большая дружная семья. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Кириллу Краснову и любимой дочке Есении. Едем домой с дачи. Дарю вам улыбки, теплоту в этот хмурый день от Ани. Так, а вы что-то рановато. Вроде суббота только, еще можно денек отдохнуть. Или хотя у всех свое расписание, наверное, да, может быть. Уже не отдыхались. Русское радио, привет. Друзьям привет. И Маришке отдельные. Это Серега оставил. Еще что есть у нас, Калуга на связи. Всегда слушаем. Привет любимому Кисулику. Жарим шашлык, кайфуем от выходных. Дождь нам не помеха. Правильно делаете. Вот у меня точно такая же позиция сегодня была. Потому что даже дождливое лето лучше, чем какая-нибудь сухая, но осень или зима. Поэтому кайфуем вместе. Стол заказов на русском радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Жду вас и ваших сообщений.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Прибывает сообщение. Стол заказов на русском 8-916-003-105-7. Ускоряемся. Это, надо сказать, номер для как раз посланий через мессенджеры. Что еще к этой минуте успею озвучить? Здравствуйте, привет друзьям, Денису из Калуги, Косте из Литвы. Продвижение вашему продукту, счастья, Костя, перестань. Ой, нельзя говорить, наверное, это слово. Ну, в общем, вредит здоровью. Когда вот вдыхает и выдыхает. Все поняли. Ярославль, вижу, оттуда нам пишут. Привет. Привет мужу Александру. У нас сегодня годовщина свадьбы. 9 лет. Люблю, как всегда, Людмила. Ярославль с цветочком. Надеюсь, цветочки сегодня были. Хорошего отдыха сестре Кристине, племяннице Софии. Это от Марины. Все сделано. Калужская область. Соседу Владимиру привет. Он в рейсе. Вернется. Шашлык дожарим. Привет сыну Тимоше и жене Татьяне. Так, открываем вот это. Тут у нас Вятские поляны. Всех с субботним вечером пожарили шашлык, напарились в бане, теперь сидим, пьем чай. Привет из Вятских полян. Идеально, ничего не добавить, не убавить. Русское радио, привет. Поздравьте, пожалуйста, Андрейку с днем рождения. Это Урмарский район, деревня... Какие же вы сегодня сложные слова-то мне пишете. Крамср... Вы уверены, что вы правильно написали? Но сплошные согласные друг за другом. В общем, пожелайте нам всего наилучшего. Володя, Любаша, город Новочебоксарск. Володя, Любаша, проверьте, пожалуйста, что у вас за название деревни такое. Уверен, что писали быстро, поэтому рука соскочила, дрогнула, что-то не то пришло. На связи село Любичи, Московская область. Поздравьте, пожалуйста, Сергея Едыкина с юбилеем. Ему 55 лет. Поздравляю. Всегда быть таким же душевным, добрым, рукастым парнем. Сережка, с днюхой тебя! Ура! Вернемся к посланиям очень скоро. Пока немножко музыки добавим. Это всегда полезно, так как выходные, вечер, люди отдыхают. И причем не всегда отдыхают так вот прям, чтобы уже сил нету. Некоторые еще ого-го способны зажигать. Вот для вас как раз три следующие минуты от группы Бандерас. Адьос на русском. До встречи на танцполе. Поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер. Хочется поздравить папу. Зовут его Александр Кузьмин. И брата Антона тоже хочется поздравить с днем рыбака. Пожелать отличного улова, прекрасного настроения. Дочь Инна. Так, день рыбака. Это сегодня? Что-то как-то мы разминулись с этим праздником. Или, может быть, вы с наступаем. А может, у них каждый день, каждый выходный день рыбака. Ну, просто люди ходят на рыбалку. Ну, любят они. Русское радио, привет. Привет старпому теплохода Тимирязева, Александрову Ивану Владимировичу. Сейчас идет по Ладожскому озеру в Санкт-Петербург. Осталось 9 часов перехода. Хорошего перехода. Как раз экипажу этого теплохода. Называется Тимирязев теплоход. Все, мы разобрались. И фоточка красивая как раз из, видимо, кабины. Из рубки, вот как это называется, из рубки. Ну, мы вас поздравляем, классно, что даже там играет русское радио, как приятно. Кого-то тут кто-то целует, сейчас посмотрим. Вижу сообщение, целую в обе щечки и носик. Сейчас, кто это? Наталья. Наталья, настроение хорошего, прекрасного вечера, любимому мужу Димуле. Ангел мой, люблю тебя. И вот доказательства, эти самые поцелуи на него посыпались. Еще от Юли, здравствуйте, привет в город Ступино. Металлург 14, это, видимо, там они отдыхают. Бабе Лене. Свете Распуповой, Ивану и Кириллу. Хорошего вечера. Все это, напомню, Юля. Сердечко прилагается. Сообщений много. Нам в них надо, конечно, разобраться. В том смысле, что мы пытаемся как-то вот только-только разгрести, а они все сыпятся и сыпятся. Это хорошо. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляйте, пожалуйста. А пока нам нравится жить. Смотри, край, Брина Русская.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимое русское радио, здравствуйте, птицевод 4. Вас любит и слушает всегда. Спасибо за настроение. Хочется передать привет Ирише, любимому мужу Константину. Очень мы вас любим. Кто это? Всем мирного неба, любви, Екатерина Казакова. Спасибо от всей души. На здоровье. Очень приятное сообщение мужу Сергею из Германии от Светланки. Такое тоже успели прочитать. Еще вот такое давайте зацепим. Привет деревне то ли Яглова, то ли Яглова. Дождик идет, но нам не помеха. Сидим в беседке, кайфуем. Мы тоже берем с вас пример, тоже кайфуем, хоть и без беседки. А у нас своя беседка, то есть мы беседуем постоянно, поэтому сходится. Добрый вечер, огромный привет из солнечного Майкопа, хороших выходных, удачи, позитива, улыбок. Привет к любимому мужу, зовут его Дмитрий, Дмитрий Чичерин, люблю безумно, пусть не унывает. До отпуска нам еще работать и работать, но все будет хорошо. Юленька, Юль, ну какое-то слабое утешение, что еще работать и работать. Надо сказать, что... Ну, всего ничего, потерпи, а вы работать, работать. Пламенный привет Ольге и Ларисе, ночной смене поселка Ирокинду. А, может быть, потому что это север Бурятии, вполне себе экзотическое слово. Красивое, желаем отличной смены, хорошего настроения от Евгении. Девчонки, вы самые лучшие, не сомневаемся. Ну что, на пасашок что-нибудь? Давайте, кому сегодня повезет? А пусть повезет... Вот давайте Татьяне. Что у нас, Татьяна там? А, Татьяна нам картинку прислала, ладно. Из Нижнего Новгорода вижу от семьи Винокуровых. Большой привет успели передать. В дороге они. С вами дорога веселее и быстрее. Да будет так. Спасибо огромное. Вечерний стол заказов завершен. Меня зовут Максим Привалов. Не прощаюсь. Оставайтесь на русском.
0: Новая песня на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство готовит новый пакет мер поддержки топливного рынка. Предлагается разобраться с необоснованным закрытием АЗС по ночам, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить так называемый топливный демпфер на дизель, пишет РБК. На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, разрешающий смешивать так называемый прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива. В Госдуме предложили россиянам делиться по своему желанию геолокацией с полицией через портал госуслуг. Речь идет о функции «Безопасный маршрут». Пользователь сможет включить ее перед прогулкой или поездкой. Если он нажмет тревожную кнопку или не подтвердит, что добрался до места, его геолокация автоматически отправится в службу 112 и к правоохранителям. По мнению депутатов, функция «Безопасный маршрут» ускорит поиски и повысит личную безопасность. В России к 2029 году запустят реестр совместимости лекарств и продуктов. Доступ к такой базе откроют и для медиков, и для пациентов. Подход при выборе продуктов питания и одновременном приеме определенных медикаментов будет основан на индивидуальных рекомендациях с учетом генетического профиля человека. Цель – начать учитывать особенности питания при назначении терапии, чтобы лечение стало безопасным и эффективным. В завершение о спорте. На чемпионате мира по футболу ближайшей ночью по московскому времени определятся два последних полуфиналиста. За путевки в предпоследнюю стадию плей-офф поборются Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария. Встреча норвежцев и англичан в Майами стартует уже через час. Ранее в полуфинал мирового первенства вышли сборные Франции и Испании, которые теперь сыграют между собой. Чемпион мира по футболу определится в следующее воскресенье, 19 июля. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

Лучшее время года, лето и лучшие дни недели, выходные. В общем, идеальные условия для отдыха. Наслаждаемся им вместе. Русское радио в ваших приемниках. Еще на час у микрофона задержусь я. Меня зовут Максим Привалов. Обещаю вам дружескую компанию, каких-нибудь интересных новостей, ну и, конечно же, любимых песен. Никуда не уходите, и все будет хорошо.

0: Лето. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Жасмин на русском радио. Перепишу любовь. Ну, задумка-то ясна, да? Думаешь, что вот прошлые ошибки всех прошлых отношений сейчас как учту, как на чистовик все красиво выведу. Но жизнь такая, знаете ли, бывает все наоборот. Это как с ЕГЭ. Может быть, вы слышали, да, что есть вот сейчас вот амнистия так называемая. Когда ты сдаешь ЕГЭ, тебе что-то не нравится, кажется, что ты там, ну, по ряду причин мог бы сдать лучше, и ты пытаешься это пересдать. Есть вроде бы такое право один раз делать, да, но... Ведь если ты сдашь хуже, в зачет по итогу пойдет этот результат, а не тот, который был в первый раз, который потом, по прошествию лет, кажется, о, да ничего, был результат-то, можно жить было с ним. То же самое и в любви. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, не думайте, что есть вторая, резервная, запасная жизнь, ну или там большая любовь. Иногда она бывает одна, следующая уже меньше. Так что давайте, боритесь за отношения, мы на вашей стороне, пусть все будет хорошо.
1: Красота опасная, сильная, страстная.

Я тоже примерно через полчасика сяду в машину, но не в Портофино. Я сначала домой собирать чемодан и с утреца вылетаю на Байконур. Не могу нарадоваться, не могу нахвастаться, но есть такая вот возможность полететь, посмотреть, как в космос запускают настоящий космический корабль. Мечта была у человека, и мечта должна осуществиться. Ребята, девчата, все буду снимать, во все глаза смотреть, везде все выложу, прилечу, расскажу вам в эфире, как это было. Ну, в общем, я в таком предвкушении, я под таким впечатлением. Понятно, что там и разница во времени, и там плюс 42 в степях, и, в общем, ну, так не сахарно, если честно, да, но я все готов терпеть ради вот этого впечатления. Говорят, что это незабываемое ощущение, когда ракета огромная взмывает в космос, и думаешь, ох, мы всего лишь песчинки. Все интересное там, наверху, столько всего. В общем, я в предвкушении, надеюсь, вы тоже. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет. Привет.

0: вчера.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: Группа «Моя Мишель» на русском радио. Облака. Ну да, продажи облаков дело еще не дошло, а вот траву с газона уже активно продают. Не проходите мимо, что называется. Выставили на продажу официальные подлинные кусочки газона с финального матча чемпионата мира по футболу. Сейчас я у Дмитрия Лебедева спрошу, вот как он думает, за сколько продают... Дим, привет, во-первых. За сколько продают кусочки газона с футбольного поля? Ты бы за сколько купил?
1: Привет. Я, честно говоря, просто обескуражен твоим вопросом. Я сегодня слышал голоса и слышал газон-косилку. Сейчас подумал, может, я зря промахнул мимо газона, может быть...
0: Надо было распродавать.
1: Да, коммерческая жилка у меня не прижилась.
0: $450 за маленький кусочек. Вот и живите с этим, пока услышимся на русском.
1: Главное, чтобы собачки не ходили.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве и Московской области повышенный уровень погодной опасности продлили до вечера воскресенья. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Ранее сообщалось, что к столичному региону подошли сразу два мощных циклона – Бернадет с Балтики и термический циклон с Каспия. Во многих районах Москвы прошел сильный ливень, оказались повалены деревья. Сообщалось о подтоплениях улиц, дворов и станций метро. В Госдуме предложили ввести совместное налогообложение для супругов и разрешить семейным парам по желанию подавать совместную налоговую декларацию. В этом случае доходы мужа и жены сначала сложат, затем разделят пополам и только после этого рассчитают налог по прогрессивной шкале. Авторы инициативы считают, что нынешняя система не учитывает ситуацию, когда один супруг зарабатывает значительно больше, а второй, например, занимается детьми и ведет домашнее хозяйство. Это может привести к тому, что семья платит больше налогов. Во всех российских аэропортах с сентября появятся медицинские пункты. Они будут оборудованы по единому образцу. Помощь в них смогут получить пассажиры, сотрудники, а также встречающие и провожающие, сообщили в Госдуме. Сейчас оснащение медкабинетов в разных аэропортах сильно отличается. С осени будет введен общий для всей страны стандарт. Ну и последнее. В России зарегистрировали первую в истории прабабушку леопарда. В Национальном парке «Земля леопарда» в Приморье этот статус получила хищница по кличке Грация. За свою жизнь она родила 10 детенышей. Теперь ученые подтвердили, что у нее появился первый известный науке правнук. Сейчас семейная линия Грации насчитывает уже 4 поколения. Это один из самых длинных известных науке семейных архивов дальневосточных леопардов в дикой природе. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Нет, конечно, в любое другое время я бы заметил, что не месяц май на улице. Но, с другой стороны, сегодня нам обещали аж 100% вероятность осадков, поэтому, ну, наверное, за счастье можно констатировать, люблю грозу в начале часа. Ее, честно говоря, нет, поэтому люблю ее на расстоянии. Говорят, так чувствуем крепче. Надеюсь, что не застанет меня на работе. Не очень люблю, когда за окном бьет что-нибудь мокренькое. Я дома предпочитаю под это спать. К тому же выходной день обязывает не просто отдыхать, но и дать организму расслабиться в полной мере. Не одними впечатлениями человек сыт, поэтому я сегодня настаиваю, чтобы вы со мной были всю ночь, а днем обязательно под дождичек выспитесь. Но это если вы в пределах непосредственно московского региона, где уже 0 часов и 6 минут. Желаю нам доброй ночи. Вам совершенно точно тоже. У вас столько же времени. Вам продолжение бодрого вечера. Ну, а вам, конечно, утро доброго. Все у нас с вами будет хорошо, и от грозы переходим непосредственно к молнии. Такая уж у нас погодная история в самом начале часа. Дим Билан продолжит, Макс Фадеев подхватит, также дискотека «Авария» и Жанна Фриски, и Татьяна Куртукова очень скоро появится. Всем большой привет!
1: На русском радио.

0: Спасибо, конечно, за наставление Дмитрию Колдуну, но мне хотелось бы отметить, что грустить не напрасно, тоже так себе мероприятие, особенно в выходной день. А сегодня он самый, воскресенье, вы же помните, это то, что сразу идет за субботой. Ну, оно, конечно, и перед понедельником, но с другой стороны, мне, наверное, простительно об этом вспоминать, поскольку это мой типичный рабочий ночь. Вот так я вам скажу. У нас именно она. 0 часов и 29 минут. У вас ровно столько же. Вам по-прежнему шлю пожелание ее родненькой. Может быть, как в одной песне поется у нас на русском радио, эта ночь сможет нам помочь. С чем я до сих пор не определился, но приятно думать, что есть у нас что-то вспомогательное. В ближайшее время девочка, которая надумала погрустить, напрасно или нет, это уже разберемся после прослушивания песни от Юлии Савичевой. Григорий Лепс появится, я поднимаю руки, а также кто тут самый красивый? Да какие есть варианты? Конечно, Артур Пирожков. Ну и я, Дмитрий Лебедев, вообще ни на что не претендую, просто обещаю, конечно же, оставаться и, безусловно, появляться между песнями вплоть до 8 часов утра. Надеюсь, нам будет круто и, безусловно, по-прежнему выражаю скромненькую такую надежду, что сегодняшний осадки со 100% вероятностью начнутся где-нибудь днем, а не ночью и не утром, когда я навострю свои лыжи, видимо, водные, непосредственно к родным пенатам. В общем, всем большой привет и, конечно же, отличного воскресенья. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио. Девочка.

0: Ну, знаете, что он? Шутки шутками про коня и непосредственно избу. Но это все какие-то былинные истории. А вот если по существу, наши девушки действительно способны на многое. И порой это вызывает даже какой-то легкий шок. Ну, сам собственными глазами видел когда-то, как одна из представительниц нашего шоу-бизнеса, красивая, хрупкая женщина, но вместе с мужичком на пару заносила в машину холодильник. На секундочку. Не просите, не расскажу кто, но впечатление со мной на всю оставшуюся. Да, наши отечественные дамы могут абсолютно все это, помимо того, что они впрямь самые прекрасные на свете. Группа «Фабрика» на русском радио, «Девушка русская», дальше «Близкие рядом». Чебанов и Владимир Пресняков исполняют. Валерия и Стас Пьеха, так уж у нас сложилось, что прям не прекращающейся чередой дуэтное творчество. Хотя дальше Мария Краймбрери одна без ансамбля. Кто-то там в ее коллективе, видимо, действительно устал, согласно названиям песни. Ну, что могу сказать? Конечно же, у нас все идет своим чередом и складывается наилучшим образом. Желаю вам отличного воскресенья. Проводите его в компании с Русским радио. И все будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Конечно же, продолжается стол заказов русского радио. Причем делаю я это с удовольствием. И не забываю представиться. Дмитрий Лебедев, я не забудьте бы указать, как вас. Доброй ночи, Дмитрий. Передаю привет всем слушателям русского радио. Всем желаю добра, позитива и любви. И уже совсем скоро поедем с семьей в путешествие. Отдых встречает нас. Дмитрий, хорошего эфира. Все будет хорошо, это правда. Игорь, вам привет большой. Вашей семье совершенно точно, и городу Архангельску, откуда вы написали, персоналочка от меня. Всем доброй ночи. Отец написано, пишет. Тут заявочка, и больше практически ничегошеньки. Ну, мы тут ничего не просим, так что завелось у нас. Мы тут всем делимся. Это не моя прихоть. Так устроен стол заказов. Русское радио. Доброй ночи вам. Привет всем. Аллочки из Сочи. Я в отпуске. Ура! Алла Орлова из Приморья. Ну, мои поздравления с отпуском. Приморью большой привет. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо и в отпуске, и вне его, ну, то бишь в преддверии. Я всегда оставляю шанс, что у нас впереди еще какой-то отдых имеется. Блинок, рад вас видеть. Вам также большущий привет.

счастью, мы довольно близко, но если вдруг нас действительно разделяют какие-то серьезные расстояния, это тоже не беда. Русское радио готово связать одну точку с другой. Самое главное — знать, кому нужно передать и от кого. Остальное — дело техники. Я в качестве передаточного звена обязательно поспособствую. Ну, если успеем. Энн пишет, любишь ли ты природу? Ну, что я могу сказать? Да, природу я люблю. И в целом, и природу вещей в частности. Вот первый посложнее, наверное, будет. Тут задумывайся, не задумывайся. Кажется, природа ко мне относится иначе. Я уговаривал, чтобы днем начались ливни, а ливануло прямо сейчас. Мои поздравления москвичам и гостям столицы. Если следовать тому штампу, который гласит, что Москва никогда не спит, я все-таки надеюсь, что вы успели дойти до дома, а не перемещаетесь в данный момент. Особенно, если забыли зонтик. Людмила, рад вас видеть. Арбузной столице Камышину большой от меня привет. Рад, что вы со мной. И да, я забыл ответить на ваш вопрос. Конечно же, тогда, когда я говорил, что меня нужно ткнуть лицом в письмо, тогда и ткнули. Все видел. Спасибо большое.

0: Интересно было бы выяснить, кто такой или кто такая Июль. Ну, вы же слышали, мод не особенно озадачивался Августу. В принципе, у нас мужского рода, но речь шла о женщине. Одно другому не мешает. Как выяснилось, песня все равно получилась романтичной. И всегда интересно отсылочки из древних песен выщемлять. Да, действительно, был период, когда все читали Буковский. И им прямо считалось не камильфо этого не делать. 2:26 на наших русскородийных. Продолжается стол заказов русского радио. 8-916-03-105-7. Это для наших мессенджеров. Отправляйте. Примем с удовольствием. И официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также с удовольствием все принимаем. Сейчас нахожусь в Одноклассниках. Алексей Власов из Степной Пальмиры. Здравствуйте! Москва и любимое русское радио. Сегодня свой день рождения отмечает мой друг Рамис Агамиров. Будь счастлив, удачи тебе, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. И пусть все задуманное сбывается. Всех поздравляю с выходными. Оренбург требует дождя. Не, ну мы поделились бы, у нас сегодня прям 100% выпадания, но, наверное, дойдет он только через некоторое время. А сегодня мокнем мы, так что уж не обессудьте. Привет еще раз вам большой. И еще один приветик в другом сообщении от Сергея Сурина. Хочу передать привет Сергею... привет Сергею Пружину и его супруге Регине от Сергея Сурина. Вот так будет хорошо. Всем большой привет. И, конечно же, продолжаем музыкой. Плечу за тобой. Группа «Руки вверх», Артик и Асти на русском.
1: На русском радио.

0: 2 часа и 33 минутки на наших раскрадинах. Ночь дождливая московская продолжает свой поход по нашей микропланетке. Вам также желаю доброй ночи. Вам, как всегда, продолжение бодрого вечера. Не знаю, что у вас там с погодой, но надеюсь, что напишите. Вам желаю доброе утро и доброго дня заодно. Русское, передайте привет. Сердцеед, люблю тебя и жду нашей встречи. Подпись твоя, Мишель. Елена Сирогодская пишет: доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте, очень приятно слышать. Взаимно. Поздравляю доченьку Светлану с отличным окончанием обучения в университете. 17 июля выпускной. Вручение второго диплома. Пусть будет счастливо. Пусть будет счастья у тебя много-много. И еще немножечко. Я думаю, что в этом возрасте счастье просто как магнитом подтягивается. Самое главное – не переучиться. Но мои искренние поздравления. Здравствуйте, Русское радио. Прошу передать привет маме Ольге, а также бабушке Елене. Спасибо. Всегда пожалуйста. Рад помочь. Как всегда напоминаю, только не забудьте подписаться. В противном случае сообщение лысеньким, не знаю, куда отправить. А так жду вкрапления чего-нибудь белого и пушистого от вас кому-нибудь.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

Продолжаем стол заказов Русского радио. Еще раз всем категорический привет и доброй ночи, любимое Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу дочь, пешую Олю, 6-летие. Это наш 5-й ребенок, доча. Желаем тебе хороших людей рядом. Мы тебя очень любим. Мама Анастасия, папа Сергей, сестра Юлия, братья Егор, Григорий, Михаил. Вся семья пеших из Кратова. Я с удовольствием поздравляю вашу дочуру. Ну и, соответственно, передаю привет всей вашей семье. Ох, мне кажется, дружно вы живете. И это красота. Будем знать, на кого ориентироваться. На Оленьку, конечно же, с ее персональным праздником. Пусть у нее прям все будет хорошо. И доброй ночи, Дмитрий. Легкого эфира вам. Спасибо большое. Я передаю большой привет всем слушателям, всем родным и близким. Отдельный привет летит моему племяннику Диме, который вернулся вчера из отпуска. Он путешествовал по Беларуси. Я рада, что твое путешествие прошло очень хорошо. С возвращением, Дима. Приезжай ко мне в гости. Жду. Татьяна Жаркова. Татьяна, привет вам. Ну и тезке, разумеется, от меня персоналочка.